градусов, днем плюс 20-22 градуса. В Архызе ночью всего плюс 9, днем плюс 21 градус. Малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В МВД по Карачаево-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного флага России. Представителей различных подразделений ведомства, выстроившихся на плацу, приветствовал заместитель министра внутренних дел по республике, полковник полиции Мурат Динаев. Право поднять российский триколор, флаги Карачаево-Черкесии и республиканского МВД предоставили отличившимся сотрудникам министерства. На мероприятии также вручили ведомственные награды МВД России сотрудникам, добившимся значительных успехов в оперативно-служебной деятельности. Уголовное преследование начали в отношении афериста, который обманул женщину на 1 700 000 рублей под предлогом списания долгов. В ходе оперативных мероприятий сотрудники региональной полиции установили, что 46-летний местный житель в период с марта по сентябрь прошлого года, вводя в заблуждение 39-летнюю жительницу аула Красный Восток, под предлогом списания имевшихся у нее долговых обязательств, похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 1 700 000 рублей. Мошенники обманули жителя Черкесска под предлогом добавления в домовой чат. В дежурную часть МВД России по Черкесску обратился 54-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, ему в мессенджере поступило сообщение с предлогом добавить его в домовой чат. На следующий день ему написали снова, чтобы он дал согласие. Для завершения процедуры попросили назвать код из СМС, который вскоре поступил на его телефон. Выполнив просьбу, мужчина вскоре получил уведомление о взломе своего аккаунта на портале госуслуги. В сообщении был указан номер горячей линии, по которому он связался с якобы сотрудником Роскомнадзора. Мошенник рассказал, что с его счетов пытались списать деньги, но операции были заблокированы. После этого заявитель обнаружил на портале госуслуг оформленную на неизвестное лицо доверенность. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Следственным отделом ОМВД России по Черкесску в отношении 20-летней жительницы Республиканского центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса России. По предварительным данным, девушка вовлекла 13-летнего подростка в совершение кражи в магазине. Расследование уголовного дела продолжается. За прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике с использованием автоматизированной системы контроля дорожного движения «Паутина» задержали 42 транспортных средства. Из них 8 автомобилей принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам – более 50 фактов неуплаты. 34 транспортных средства не были зарегистрированы в установленном порядке. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием автомашин. Лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. МВД по Карачаево-Черкесии напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и предупреждает о недопустимости их нарушения. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Синтинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский, нагайский и абазинский. Многие жители владеют сразу несколькими языками. Любопытна история с названием столицы и переименованиями. Единственный случай в истории, когда населенный пункт был назван не в честь победителя сражения, а в честь проигравшего, зафиксирован как раз в этих местах. Место, где сегодня стоит Черкесск, столица региона, ранее именовался станицей Баталпашинской. Образовалась она на месте сражения русских войск и турецких и была названа в назидание проигравшей стороне. Командовал в ту пору турецкими войсками Сираскир Баталпаша. После станица Баталпашинская росла и уже в 20 веке за несколько лет сменила несколько названий. В 1934 году Баталпашинск переименовали в Сулимов в честь председателя Совнаркома, в 37-м после ареста Сулимова в Ежово-Черкесск, а спустя 2 года, когда убрали и Ежова, город снова стал Черкесском. А еще Карачаево-Черкесию называют столицей астрофизики России. Недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, – вязание. Им занимаются целыми семьями, даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.

0: хотят.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 28 августа в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем плюс 24-26, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем плюс 20-22 градуса, облачно, дождь, гроза. В Донбае также дождливо, ночью плюс 11 градусов, днем плюс 20-22 градуса. В Архызе ночью всего плюс 9, днем плюс 21 градус. Малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Синтинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский, нагайский и абазинский. Многие жители владеют сразу несколькими языками. Любопытна история с названием столицы и переименованиями. Единственный случай в истории, когда населенный пункт был назван не в честь победителя сражения, а в честь проигравшего, зафиксирован как раз в этих местах. Место, где сегодня стоит Черкесск, столица региона, ранее именовался станицей Баталпашинской. Образовалась она на месте сражения русских войск и турецких и была названа в назидание проигравшей стороне. Командовал в ту пору турецкими войсками Сираскир Баталпаша. После станица Баталпашинская росла и уже в 20 веке за несколько лет сменила несколько названий. В 1934 году Баталпашинск переименовали в Сулимов в честь председателя Совнаркома, в 37-м после ареста Сулимова в Ежово-Черкесск, а спустя 2 года, когда убрали и Ежова, город снова стал Черкесском. А еще Карачаево-Черкесию называют столицей астрофизики России. Недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, вязание. Им занимается

вязаться целыми семьями, даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Черкесске 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии в преддверии Дня знаний вручил паспорта граждан Российской Федерации юным жителям из всех городов и районов. Рашид Имрезов поздравил ребят с Днем Государственного флага России, наступающим новым учебным годом и с получением главного в их жизни документа. Для главы региона это тоже особенный праздник. Вместе с другими ребятами свой первый паспорт получил его сын Марат. Тимрезов выразил уверенность, что для каждого из школьников паспорт – важный символ взросления и принадлежности к нашей большой стране. Он пожелал ребятам успехов в учебе, новых достижений, а главное – быть достойными гражданами своей страны. Премьер-министр Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов в режиме видеоконференц-связи принял участие в совещании под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Обсудили вопросы готовности систем общего, среднего, профессионального и высшего образования к новому учебному году. Одной из важных задач обозначена безопасность детей. Карачаево-Черкесия к началу нового учебного года полностью готова. Более 56 тысяч школьников сядут за парты, из них около 6 тысяч – первоклассники. Приемку успешно прошли 317 образовательных учреждений, включая все школы, детские сады, организации дополнительного и среднего профессионального образования. В колледже зачислено свыше 1300 человек. Дети участников СВО были обеспечены местами в приоритетном порядке. Остается актуальной кадровая проблема на селе, для решения которой действует программа «Земский учитель». С 2020 года поддержку получил 61 специалист, включая 9 педагогов в текущем году. Из Черкесска в зону СВО направили очередной гуманитарный груз, сформированный по запросам военнослужащих. В партию вошли аккумуляторы, прибор ночного видения, генератор, рации, электроинструменты и продукты. Помощь собрали директор комплексной спортшколы «Победа», депутат Думы Черкесска Азамат Кубанов, исполнительный директор клуба единоборства «Дикая дивизия» Мурат Салпагаров и фонд «Ромашка». Вся работа по формированию гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что? А, видишь, только мы грузины можем все.

0: и 5.
1: Пишите в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
2: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Обсуждали дальнейшее развитие физкультуры и спорта в регионе. Тимрезов подчеркнул, что по итогам 2025 года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом. В рамках региональной программы развития детско-юношеского спорта во всех 170 школах республики открыты спортивные клубы. Отдельное внимание уделяют подготовке спортивного резерва. В этой системе сегодня занимаются почти 16 тысяч человек. Параллельно ведут работу по вовлечению в спорт ветеранов боевых действий, включая участников СВО, детей бойцов. Создают условия для занятий физкультурой и спортом разных категорий граждан. Михаил Дегтярев отметил, что за последние годы в Карачаево-Черкесии создана серьезная спортивная база. При поддержке президента России и правительства с 2011 года создано более 150 спортивных объектов. В рамках федеральных проектов строятся новые и модернизируются действующие объекты. Закупается оборудование для спортивных школ и площадок ГТУ. Сегодня в республике завершается строительство крытого катка с искусственным льдом в Карачаевске. Продолжается создание зала единоборств в Черкесске и спорткомплекса в Курджиново. Также реализуются два крупных инвестпроекта в республиканской столице. В этом году планируют открыть в республике 4 умные спортплощадки и 3 малые площадки ГТУ. На встрече договорились продолжить совместную работу по развитию спортивной отрасли Карачаева-Черкесии. В Чебоксарах прошли всероссийские соревнования по настольному теннису среди спортсменов от 14 до 16 лет. Наш земляк Андрей Бурак завоевал бронзовую медаль. Подготовкой спортсмена занимается тренер Павел Цпин. Ранее Андрей Бурак на турнире памяти мастера спорта СССР «Щербака» в Славянске на Кубани завоевал серебряную медаль. В республиканской спортивной школе по конному спорту прошли соревнования «Летний кубок КЧР» по конкуру. На поле вышли спортсмены из разных уголков страны, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, городов Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. И, конечно, достойно представила себя и принимающая сторона – Карачаево-Черкесия. Соревнования прошли в теплой, дружеской обстановке. Участники поддерживали друг друга, а зрители с восторгом следили за каждым выступлением. Яркие, стильные спортивные образы, грациозные лошади, отточенные движения всадников – все это сделало состязания по-настоящему красивыми и запоминающимися. В Уджигуте прошел турнир по шашкам «Земля спорта». Участниками стали жители Уджигутинского района и участники специальной военной операции. Спортивное мероприятие объединило любителей шашек и прошло в атмосфере честной борьбы и взаимного уважения. По итогам турнира все участники были награждены дипломами и грамотами за активное участие, а победители – медалями. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: в Усть-Жегуте 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии в преддверии Дня знаний вручил паспорта граждан Российской Федерации юным жителям из всех городов и районов. Рашид Тимрезов поздравил ребят с Днем Государственного флага России, наступающим новым учебным годом и с получением главного в их жизни документа. Для главы региона это тоже особенный праздник. Вместе с другими ребятами свой первый паспорт получил его сын Марат. Тимрезов выразил уверенность, что для каждого из школьников паспорт – важный символ взросления и принадлежности к нашей большой стране. Он пожелал ребятам успехов в учебе, новых достижений, а главное – быть достойными гражданами своей страны. Премьер-министр Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов в режиме видеоконференц-связи принял участие в совещании под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Обсудили вопросы готовности систем общего, среднего, профессионального и высшего образования к новому учебному году. Одной из важных задач обозначена безопасность детей. Карачаево-Черкесия к началу нового учебного года полностью готова. Более 56 тысяч школьников сядут за парты, из них около 6 тысяч – первоклассники. Приемку успешно прошли 317 образовательных учреждений, включая все школы, детские сады, организации дополнительного и среднего профессионального образования. В колледже зачислено свыше 1300 человек, дети участников СВО были обеспечены местами в приоритетном порядке. Остается актуальной кадровая проблема на селе, для решения которой действует программа «Земский учитель». С 2020 года поддержку получил 61 специалист, включая 9 педагогов в текущем году. Из Черкесска в зону СВО направили очередной гуманитарный груз, сформированный по запросам военнослужащих. В партию вошли аккумуляторы, прибор ночного видения, генератор, рации, электроинструменты и продукты. Помощь собрали директор комплексной спортшколы «Победа», депутат Думы Черкесска Азамат Кубанов, исполнительный директор клуба единоборства «Дикая дивизия» Мурат Салпагаров и фонд «Ромашка». Вся работа по формированию гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: Дисконт-центр спортивной одежды «Чемпион» приглашает обновить свой летний спортивный гардероб. Огромный выбор товаров известных брендов в одном дисконт-центре. Кепки, бейсболки, футболки, шорты, тапочки и сланцы по 999 рублей. Успейте приобрести по суперценам. «Чемпион» – торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 31 августа. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 28 августа в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем плюс 24-26, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем плюс 20-22 градуса, облачно, дождь, гроза. В Домбае также дождливо, ночью плюс 11 градусов, днем плюс 20-22 градуса. В Архызе ночью всего плюс 9, днем плюс 21 градус. Малооблачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец,

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
2: 25 55 10.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: В Домбае 9:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане появился региональный реестр мастеров народных художественных промыслов. Документ призван обеспечить учет и систематизацию информации о местных умельцах. В реестре будут содержаться сведения о мастере в виде производства, группе изделий и месте традиционного бытования промысла. Реестр будет формировать и вести Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан. Ингушетия. 1 сентября в отдаленном сельском поселении Южное Малгобекского района Ингушетии впервые откроет двери детский сад на 120 мест. Новый детский сад завершает важный этап формирования социальной инфраструктуры Южного. Последние годы здесь построены новая школа на 320 мест и современный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее дети учились в приспособленном здании школы, рассчитанном на 120 мест, при значительно большей фактической численности учащихся, а медицинская помощь оказывалась в здании администрации. Сегодня жители села получают современные объекты образования и здравоохранения. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии 5 и 6 сентября впервые в СКФО проведут гастрономический фестиваль «Вкусы России». На площадке в Нальчике представят несколько тысяч наименований фермерской продукции. Будет представлено несколько тысяч наименований продукции от фермерских сыров и меда до мясных деликатесов и региональных специалитетов. В программу фестиваля включены кулинарные мастер-классы, костюмированные выступления артистов, танцы и концерт. Гастрономический фестиваль «Вкусы России» в регионах организован Министерством сельского хозяйства России и направлен на популяризацию отечественных региональных брендов продуктов питания и поддержку фермеров. Карачаево-Черкесия. 5 регионов Северного Кавказа вошли в программу въездного туризма «Открой твою Россию 2.0». Для участия в образовательном этапе экспертный совет отобрал 25 команд, представляющих 33 российских региона. В индивидуальном формате отбор прошла Карачаево-Черкесия. Межрегиональные команды объединили Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, Северную Осетию и Ставропольский край. В новом сезоне участники программы будут разрабатывать не отдельные туристические маршруты, а международное маркетинговое позиционирование территорий и систему туристических предложений. Команды определят наиболее перспективные зарубежные рынки и целевые аудитории, сформируют образ региона для иностранного туриста и разработают маршрутные, сервисные и коммуникационные решения. Северная Осетия. Хитогуровскую карту, по аналогии с Пушкинской, планируют внедрить в Северной Осетии. На первом этапе она будет предназначена для учителей музыки и изобразительного искусства. Карта позволит педагогам посещать театры, концерты, выставки и музеи, знакомиться с новыми культурными событиями, а затем делиться этим опытом со своими учениками. Ставропольский край. Курортный Железноводск станет декорацией для масштабной исторической реконструкции. Жители и гости курорта увидят прибытие торгового верблюжьего каравана из Средней Азии. Ученые считают, что примерно с 12 века через эти места пролегала северная ветвь Великого Шелкового пути, который связывал Европу и Азию. Караваны верблюдов, в том числе груженные китайским шелком, останавливались у горы Развалка. У ее под ножия были источники пресной воды. Это было критически важно для переправки товаров. Увидеть историческую реконструкцию и экзотических животных можно будет в курортном парке 28 и 29 августа с 12 до 18:00. Чечня. В Натеречном районе Чечни состоялось торжественное открытие 26 новых домов, построенных в рамках программы по переселению жителей из оползневой зоны. Ключи от новых домов получили более 100 человек. Переселение семей из оползневой зоны в Натеречном районе продолжается уже не первый год. Весной 2025 года новое жилье получили 57 семей. Это 419 человек. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне КЧР-ФМ, это 104.5 ФМ. Мы рады приветствовать вас. Мы, это я, Анна Гончарова, и наш коллектив. Продолжаем серию радиопередач с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Встречаемся мы в рамках мероприятий национального проекта, который призван в том числе работать на предупреждение и профилактику правонарушений на дорогах, в том числе. Вот в этой цели, в этих целях мы и работаем здесь для вас. Актуальные темы в сфере безопасности дорожного движения поднимаем еженедельно, обсуждаем их, рассматриваем, ну и, конечно же, беседуем. У наших радиослушателей есть возможность не только слушать, но и задавать вопросы. Как всегда, ждем обращения по теме обсуждения во время прямого эфира на нашей странице ВКонтакте. КЧРФМ называется. Заходите, подписывайтесь. Там, кстати, много всего интересного. Ну и возможность получить обратную связь. Если вопросы будут поступать, гость эфирной студии обязательно на них ответит. Друзья, сегодня очень актуальная тема для автомобилистов. К сожалению, как бы мы не были дисциплинированы, как бы не старались, но раз в 10 лет даже у самого дисциплинированного водителя бывают штрафы. Возможно, есть такие уникальные люди, которые никогда не нарушали. Мы уважаем их всячески. Но, тем не менее, практика показывает, что многие водители нарушают, получают штрафы, и сегодня мы о них поговорим. Мы поговорим о том, как проверить наличие или отсутствие штрафов за нарушение правил дорожного движения у вас или за вашим автомобилем числящихся. Напомним об ответственности за несвоевременную оплату штрафов и, конечно же, о неотвратимости наказания будет сказано. Друзья, все самые актуальные вопросы в сфере оплаты штрафов, проверки штрафов будут сегодня озвучены здесь, на нашей радиостанции. Давайте встречать гостью нашей эфирной студии заместитель начальника правового отдела Центра автоматизированной фиксации административной правонарушений в области дорожного движения госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии, майор полиции Наталья Александровна Мелешко. Здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать. Наталья, мы благодарим вас за то, что вы пришли. Всегда очень интересно, актуально. Ну и, собственно говоря, тема такая животрепещущая. Есть ли у нас цифры, которые можно озвучить? Как складывается у нас обстановка со штрафами на дорогах республики? Ну вот сейчас 9-й месяц уже у нас на носу. Наверняка уже за 7 месяцев подведена статистика. Если можно, познакомьте нас с ней.
1: Добрый день. Да, все верно вы говорите. За 7 месяцев статистика, естественно, ведется, естественно, уже подбиты все цифры. Так хотелось бы пробежаться по результатам за 7 месяцев. В данный момент на территории Карачаево-Черкесской Республики у нас установлено и функционирует 121 комплекса фотофиксации, из которых 118 у нас стационарных комплексов, которые работают в автоматическом режиме, фиксируют по несколько видов административных правонарушений. Также у нас есть 3 мобильных комплекса, которые фиксируют у нас скоростной режим. За 7 месяцев текущего года у нас уже обработано с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств и вынесено постановление 424-116.
0: Это 424-116, друзья. Это вот такая колоссальная цифра. Столько раз нарушали мы с вами, водители, правила дорожного движения. Это только то, что зафиксировано комплексами. Это колоссальная, на мой взгляд, цифра. Почти 500 000 случаев за 7 месяцев всего.
1: Также за указанный период сотрудниками центра уже рассмотрено 2960 жалоб и обращений граждан, которые поступают как посредством и государственных, и муниципальных услуг, и поступают в почтовом формате. Любое обращение, которое поступает в адрес центра, должно быть рассмотрено и приняты какие-то меры.
0: О чем, кстати, чаще всего пишут в обращениях? Обжалуют, недовольны, интересуются? Как показывает практика?
1: Обращения на самом-то деле носят совсем различный характер. Каждый гражданин излагает свои доводы. Вот если обращаются с помощью госуслуг, в принципе, в госуслугах есть такой сервис, который позволяет тезисно выбрать хотя бы примерно свою тематику обращения. То есть даже в этом плане госуслуги уже как-то ориентируют гражданина на свою проблему.
0: То есть в основном обжалуют, да? Недовольные, не соглашаются с вынесенными штрафами, получается.
1: Иногда просто просят какое-то разъяснение, просят дополнительную информацию по постановлению вынесенному. Основания максимально различные и у каждого свои.
0: Хорошо, ну, друзья, вот важный момент. Обращаем еще раз на это внимание, что каждое поступившее обращение обязательно берется в работу, и каждый заявитель получает обратный ответ с подробными разъяснениями и контактными данными, телефонами, да, номерами телефонов служб, ведомств, которые ответственны за решение этой проблемы, ну, чтобы уже, если вдруг не удовлетворены вы ответом, да, или что-то хотелось бы еще спросить, есть обратные данные, по которым можно связаться, ну, и больше информации получить. Это очень-очень удобно. Это можно делать, не выходя из дома, да, если это через госуслуги, то это вообще максимально быстро, комфортно и прозрачно. Наталья, что еще по цифрам можно сказать?
1: По цифрам еще за 7 месяцев текущего года у нас в соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации на принудительное исполнение, это в службу судебных приставов, было направлено 66 774 вторых экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях.
0: Вторые экземпляры, да, вот такая интересная формулировка. Поясните нам, пожалуйста, что это за
1: это
0: документ?
1: Непосредственно кодекс у нас предусматривает такую формулировку, что там прямо прописано, что направлению службы судебных приставов подлежит именно второй экземпляр постановления. То есть оригинал постановления хранится непосредственно в центре фотофиксации, а для исполнения, для работы пристава с нашим документом им направляется второй экземпляр.
0: Но это уже в случае, когда не оплачивают установленные сроки граждане свои штрафы.
1: Да.
0: Мы об этом сегодня тоже, кстати, еще поговорим и подробнее поговорим, почему так происходит, почему это очень неприятная долгая процедура и дорогостоящая процедура. Вот об этом тоже напомним. По цифрам что еще можно сказать?
1: Также еще по цифрам ведется, центром фотофиксации ведется работа по иностранным гражданам. Карточки по иностранным гражданам выставляются в информационный центр для дальнейшего привлечения их к административной ответственности. Таких у нас на данный момент 683 карточки, которые были выставлены. Далее еще у нас ведется работа, естественно, по направлению запросов регистрационные подразделения по транспортным средствам, регистрация которых прекращена или по которым отсутствует информация о собственнике в федеральной информационной системе. Таких направлено 234 запроса. Личный состав ориентирован на установление данных видов нарушений для пресечения данных видов нарушений. Что еще хочется сказать по цифрам, что за 7 месяцев было выявлено 645 транспортных средств с подложными государственными регистрационными знаками. Это тоже большая планомерная работа. По каждому факту выставляются, ориентируется личный состав на районном уровне и регистрируются материалы в книге учета сообщений и преступлений для установления лиц, которые непосредственно управляют данными транспортными средствами.
0: Ну и вообще такая большая задача, чтобы исключить такие транспортные средства, да, из общего потока. Получается, если транспортные средства без регистрации, да, или с регистрацией проблемы какие-то есть, потенциально, да, и привлечь к ответственности сложнее, найти владельца невозможно, да, если ни на кого не зарегистрировано. Ну и теоретически потенциально на таком транспортном средстве и ДТП совершаются, и другие правонарушения, и дорожные, и преступления другого характера в том числе. Поэтому важная задача для того, чтобы обеспечить общественный порядок и такие транспортные средства из общего потока дорожного движения исключать. И эта работа ведется действительно такая серьезная, очень масштабная. Только камерами более 600 случаев, 600 таких автомобилей с начала года выявлено. Ну и мы видим информацию от ваших коллег из ДПС. Они также регулярно на дорогах останавливают такие транспортные средства, перемещают, помещают их на штрафстоянку. И эта работа действительно доходит до логического завершения. Давайте продолжим по цифрам.
1: Также велась работа по транспортным средствам государственный учет, которых прекращен. Таковых за 7 месяцев было установлено 1262 факта. Учет был прекращен по различным основаниям, то есть и как по договору купли-продажи, и каким-то еще сопутствующим моментам. В данный период с использованием возможности специального программного обеспечения «Паутина» задержано 949 транспортных средств из 978 транспортных средств, государственный учет которых также прекращен по различным причинам.
0: То есть, получается, ну, порядка 30 автомобилей еще пока не задержаны, но по факту очень хороший процент получается, да? То есть, получается, вот эти транспортные средства без регистрационного учета, они практически, ну, вот в таком серьезном объеме, ну, наверное, более 80%, наверное, работа по ним вот такая успешная. Тоже хороший, отличный показатель.
1: За указанный период с использованием возможностей модуля «Перехват» регионального сегмента специального программного обеспечения, также «Паутины», органами ГИБДД задержано 76 транспортных средств из 135 транспортных средств с подложными государственными регистрационными знаками. Далее у нас еще есть такой вид нарушителей, как злостные нарушители. Это у нас непосредственно те лица, которые имеют более 50 неоплаченных административных правонарушений. По ним тоже ведется такая же работа. Вносится в специальное программное обеспечение «Паутина». Проводятся мероприятия для задержания этих транспортных средств и привлечения лиц непосредственно к исполнению своих обязанностей по уплате административных штрафов. Таких у нас признано сейчас

0: понимая, что сейчас они могут лишиться своего автомобиля, бывает так, что они даже вот практически на месте оплачивают, да, то есть в тот же день оплачивают все свои задолженности. Это вот такая вот история, получается, ну, наверное, такие убеждения, да, у людей, но, опять же, вот мы о чем говорили, что от наказания никто не уйдет. Рано или поздно по счетам придется платить, штрафы свои придется погашать. И это действительно так.
1: Также центром фотофиксации ведется работа по транспортным средствам, которые находятся в розыске. Из зафиксированных за указанный период 18 транспортных средств, на данный момент задержано 17 транспортных средств. Что также
0: отличный показатель.
1: Показывает хорошую работу паутины и, соответственно, сотрудников ГИБДД.
0: Итак, 18 автомобилей в розыске, 17 задержаны. Это тоже достаточно серьезный процент. Друзья, мы сегодня говорим о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Мы узнали о том, какое количество нарушителей, да, штрафов вынесено. Будем говорить подробнее. Вот специалист выше отметила, что на дорогах республики работает 121 комплекс фото-видеофиксации административных правонарушений. 118 стационарных и 3, напомню, мобильных комплекса. Расскажите, пожалуйста, какие виды нарушений эти комплексы фиксируют? Да, и мы помним, что в последние годы достаточно серьезно, да, большими шагами шагает техника, да, если можно так сказать. Все новые и новые виды нарушений фиксируют технические устройства. Давайте об этом напомним и о нововведениях последнего времени.
1: Да, для начала хотелось бы вообще описать принцип работы системы паутина, как происходит фиксация, как материалы попадают к нам в систему, как непосредственно уже обрабатываются инспектором. Данная система устроена следующим образом, что при проезде транспортного средства через зону контроля комплекса фотофиксации с нарушением правил дорожного движения информация передается по защищенным каналам связи в специальное программное обеспечение. Далее уже должностным лицом проверяются все основания, которые подлежат установке. В случае установления всех обстоятельств, соответствия марки госномера транспортного средства, привлекать собственник транспортного средства уже непосредственно привлекается к административной ответственности. Что касается видов нарушений, которые у нас фиксируются на территории Карачаево-Черкесской Республики, это у нас основной вид нарушений, и который все равно занимает наибольшее количество. Это у нас превышение установленной скорости движения. Следующий вид у нас фиксируется, это выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Следующий вид, это у нас выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения при объезде препятствия. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Проезд на запрещающий сигнал светофора. Невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. Также относительно, ну они уже относительно не новые, но все-таки...
0: Это новшество последних лет, да?
1: Да, для нашего региона. Нарушение правил применения ремней безопасности как водителям, так и пассажирам. В данном случае хотелось бы отметить о том, что если водитель в своем транспортном средстве перевозит пассажира не пристегнутого, также штраф придет водителю. То есть ответственность...
0: Разыскать пассажира невозможно. Может быть, даже не водителю, если это технически, то владельцу транспорта, да,
1: да,
0: да, скорее даже.
1: Транспортного средства. Придет...
0: Придет штраф ему, а если вот и водитель не пристегнут, и пассажир, это два штрафа?
1: Да, два состава административного правонарушения. Естественно, камера будет фиксировать события правонарушения друг за другом, как у отсутствие ремня как у водителя, так и у пассажира. Да, может быть довольно-таки неприятный сюрприз, и штраф придет
0: не один.
1: Двоих людей.
0: Ой, друзья, неприятная ситуация. Еще, да, то есть относительно такая новая история. Световые приборы, да, учитываются, включены они, нет, ходовые огни. И такой вид нарушений тоже фиксируется достаточно недавно в нашей республике. Но, как показала практика, я думаю, что вы в повседневной работе видите, что таких нарушений огромное количество. Причем камеры, которые, ну, последние комплексы, которые были установлены, о них широко объявлялось, рассказывалось, широко обсуждали, возмущались и так далее, и так далее. Все знают, где эти камеры стоят, что они фиксируют. фиксирует

0: ремень, включены или не включены дневные ходовые огни, но люди все равно нарушают.
1: Да, статья 12.20 у нас регламентирует движение транспортных средств без использования дневных ходовых огней. Тут вот даже к нам в центр очень часто поступают обращения от граждан, которые включают габаритные огни и считают, что габаритные огни являются дневными ходовыми огнями. Тут хотелось бы разъяснить более подробно о том, что габаритные огни у нас служат для обозначения транспортного средства на дороге, для габаритов именно размещения транспортного средства. Они не являются у нас дневными ходовыми огнями. Дневные ходовые огни – это у нас тот вид света, который непосредственно был предусмотрен заводом-изготовителем от завода, который изначально встроен в конструкцию автомобиля. Также тут хотелось бы пояснить, что какие-то светодиодные ленты, какие-то катафотные элементы, которые установлены самостоятельно, тоже не будут являться источниками света, которые вот подпадают под дневные ходовые огни. Тут уже будет непосредственно именно состав правонарушения, и лицо будет привлечено к административной ответственности за неиспользование дневных ходовых огней.
0: И таких обращений много, друзья. Читайте подробнее законы. Ну и сегодня мы получили разъяснение, что является дневными ходовыми огнями, а что нет. Габариты не считаются, не засчитываются, и будут штрафы. Как выбирается телефон? Да, кстати, телефон, еще об этом мы хотим поговорить. Тоже достаточно такой свежий вид нарушений, который фиксируется, в том числе, ну вот в нашей республике, один из самых новых, да, скажем так. Перестали жители региона и гости республики ездить за рулем с телефоном или нет?
1: Естественно, не очень, да? Данный вид нарушения все равно имеет место быть. Может быть и не массово, но явно имеет место быть. Регламентирован у нас статьей 12.36.1. Наступает ответственность за использование телефона водителем во время движения транспортного средства. Тут хотелось бы подчеркнуть, что не обязательно вести именно переговоры по телефону в данный момент, то есть не обязательно вести разговор.
0: То есть если вы просто держите телефон в руке, это уже нарушение?
1: Да.
0: Тут, даже если разговор не идет.
1: Да, тут хочется подчеркнуть именно использование телефона. Если это будет мобильное устройство, будет в руке, при этом водитель будет управлять одной рукой, там набирать сообщение, набирать голосовое какое-то.
0: Фотографировать окрестности.
1: Да, состав административного правонарушения все равно будет налицо, и вы будете привлечены к административной ответственности.
0: Если очень важный разговор, друзья, да, мы сейчас все очень заняты, решаем мировые глобальные вопросы, особенно за рулем, уже давно, напомним, придумали гарнитуры, устройства для общения без помощи рук, голосовым управлением, громкую связь и так далее. Приобретать все это стоит вообще недорого, да, есть совершенно бюджетные варианты, ну или в принципе всегда есть возможность припарковаться, побеседовать, ну и дальше продолжить путь. Из-за чего, да, введен этот штраф? Из-за того, что практика показывает, что огромное количество дорожно-транспортных происшествий, мелких в особенности, происходит как раз-таки ввиду использования телефонов за рулем. Люди отвлекаются, как они говорят, вот я только секундочку отвлекся посмотреть, кто мне звонит, или ответить на сообщение, очень важное сообщение. И все, столкновение, наезд, неприятность и так далее. Друзья, мы будем сегодня говорить о том, как проверить, да, наличие штрафов. Наталья, давайте вот к этой теме немножечко обратимся. Она такая насущная и важная. Как узнать, есть штрафы по линии нарушений правил дорожного движения или нет? Обычная почта, да, письма счастья, они продолжают идти?
1: В данный момент проверить наличие административных правонарушений очень просто. Для этого не нужно обращаться специально в центр, приходить, запрашивать какие-то материалы в отношении себя. Для этого достаточно иметь просто учетную запись в личном кабинете на государственных и муниципальных услугах, внести туда информацию о своем транспортном средстве.
0: И водительском удостоверении.
1: Да, ну всю информацию как водителя и о транспортном средстве. И в любой момент, когда заинтересует, нарушил ли или нет, можно зайти и посмотреть информацию. В случае же, вот бывают такие случаи, что граждане отказываются от получения, ну, допустим, неудобен этот вид им, или не хотят они в электронном виде получать постановление. Только в этом случае постановление правительства приписывает отправку постановление в бумажном формате. Тогда оно уже непосредственно выгружается на почту, опять-таки по защищенному каналу связи работниками почты. Оно распечатывается, конвертуется и направляется по адресу регистрации.
0: По адресу регистрации, а не по адресу проживания, друзья. Это очень важно, да? Многие часто говорят, я ничего не получал, потому что по адресу регистрации не проживают, проживают в другом месте, госорганы не получают уведомления, да, то есть откуда они должны знать, где вы живете. Поэтому, друзья, максимально удобный способ – это портал госуслуг. Ну, есть еще разные, кстати, приложения, да, которые позволяют проверять сервисы, коммерческие, кстати, сервисы в том числе, ну, и государственные все-таки, да. Мы за то, чтобы получать проверенную информацию из государственных органов. Портал госуслуг. Вводим водительское удостоверение, данные вашего транспортного средства, включаем уведомления, и если случается штраф, вы будете уведомлены на мобильное устройство, вам придет уведомление. Это максимально удобно. Что касается сроков оплаты штрафов, да, здесь тоже очень важно, важно соблюсти сроки, тем более, что при своевременной оплате штрафов есть возможность сэкономить. Не половину, как было раньше, конечно, уже, да, я напомню, что госавтоинспекция, МВД России давали такой длительный достаточно переходный период, когда людям впервые предоставлялась возможность оплачивать свои штрафы, которые на госуслуги приходят, чтобы это делать быстро, экономить. Раньше была там 50% скидка, сейчас уже все изменилось немножко, но скидка тоже есть. Не по всем видам штрафов, но все-таки есть.
1: Да, оплату штрафов у нас регламентирует статья 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая говорит нам о том, что административный штраф может быть уплачен не позднее 30 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа в размере 70%, 75% от суммы наложенного административного штрафа. Вот, что касается, если, допустим, не успели оплатить штраф со скидкой, которая у нас составляет сейчас 25%, административный, для того, чтобы не быть должником, и чтобы постановление не было направлено на принудительное исполнение в службу судебных приставов, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
0: То есть, получается, в течение 30 дней со дня вынесения постановления, если платить, есть возможность заплатить со скидкой 25%. Если не успеваете в этот срок, то у вас есть 60 дней со дня вступления в силу постановления. Это немножечко дольше получается, да? От вынесения постановления до вступления в его в силу тоже какой-то период проходит. Поэтому у вас есть еще больше времени. Но уж если вы не успеваете или намеренно не оплачиваете свои штрафы в указанный период, что происходит тогда дальше? Тогда уже принудительные меры взыскания включаются, предусмотренные законом. Как это работает?
1: Да, это вот как раз-таки то, о чем мы поговорили чуть-чуть ранее, о втором экземпляре постановления. В случае неуплаты административного штрафа в установленные законные сроки при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информация об уплате административного штрафа в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, второй экземпляр постановления направляется на принудительное исполнение в службу судебных приставов. Далее уже приставам проводится тоже планомерная работа, возбуждается исполнительное производство, дается какой-то срок для добровольной оплаты штрафа, В случае невыполнения также этих норм административный штраф взыскивается в двойном размере, а также еще исполнительский сбор взыскивается, который назначается уже непосредственно службой судебных приставов.
0: То есть, ну, грубо говоря, если изначально у вас там был штраф условно 1000 рублей, тогда будет уже двойной штраф 2000 плюс исполнительский сбор, плюс дальше пени начнут бежать. То есть, в принципе, неоплаченная 1000 может смело вырасти и в 7, и в 8, и в 10 тысяч рублей. Да, если таких штрафов несколько, то умножайте кратно. Ну а меры, которые принимаются, да, мы об этом все знаем, это и блокировка счетов, и ограничение права управления транспортным средством, и запрет на выезды за пределы Российской Федерации, и регистрационные действия, да, с вашим транспортом, с жильем вы не сможете производить. В общем, мер реагирования очень много, поэтому рано или поздно, друзья, придется платить. Лучше все-таки рано, чтобы где-то все-таки сэкономить. А еще лучше не нарушать, соблюдать правила дорожного движения и вообще с этой историей не связываться. Много вопросов наверняка бывает о том, что вот я заплатил, не заплатил, кто, где, как, кто вносит данные в эту систему и где заканчиваются полномочия госавтоинспекции, а где начинаются полномочия службы судебных приставов. Проясните, пожалуйста.
1: Да, что касается оплаты, часто к нам поступают такие случаи или вообще приходят граждане с обращениями, которые говорят о том, что они оплатили административное правонарушение, но информации об оплате нет, где информация и тому подобное. В силу каких-то технических возможностей обязанность направлять информацию об этом штрафе может не поступить в государственную информационную систему об административных правонарушениях, но сотрудники ГИБДД ответственности тут никакой не несут. Обязанность о выгрузке информации по оплате административных правонарушений возложена на непосредственно банковскую организацию, которая принимает этот платеж. То есть они и должны выгружать эту информацию. ГИБДД самостоятельно не имеет права и нет вообще такого функционала вносить информацию об оплате по каким-то предоставленным чекам или квитанциям.
0: То есть получается, если вы оплатили, да, по постановлению штраф, если в базу не попало, идите или звоните в свою банковскую организацию, разбирайтесь уже там с банковской организацией, потому что госавтоинспекция эти моменты не регулирует. Есть единая система, в которую банковская организация вносит, собственно говоря, данные. Друзья, все, время нашего эфира подошло к концу. Наталья, у нас есть возможность в завершении программы обратиться к нашим радиослушателям. Давайте, наверное, как всегда, попросим не нарушать, чтобы и у вас работы было поменьше, и денег побольше было у наших автовладельцев. Все-таки, ну, знаете, очень неприятно, когда тебя наказывают рублем. А гораздо, конечно, неприятнее другие последствия, которые могут развиваться в результате вот тех нарушений, да, и скоростных, и выезда на встречку, и несоблюдения законов на дороге. Это понятно, что и аварии, и порча имущества, и человеческие жизни. Ну, наверное, все начинается с дисциплины и законопослушного поведения на дорогах. Вам возможность обратиться, пожалуйста.
1: Уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание. Хотелось бы сказать, чтобы вы берегли себя и своих близких, соблюдали правила дорожного движения.
0: Ну что, друзья, ну о том, как узнать, есть ли у вас штрафы за нарушение правил дорожного движения, как оплатить и есть ли возможность сэкономить, об этом мы сегодня вам рассказали. Всем удачи, успехов на дороге и ждите наши новые радиоэфиры. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: В хоромах своих аз есмь царь.
5: Каждый в своем доме царь.
4: А царским хоромом
5: царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
7: Возрастная категория 14+.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: А ты готов к новому учебному году? А «Чемпион» готов и ждет только тебя. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» началась акция «Две цены». Кроссовки, спортивные костюмы, куртки по 1500 и 3500 рублей. Все известные бренды в одном дисконт-центре спортивной одежды. Встречай осень с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
4: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Синтинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский.

0: Ранее проигравшей стороне. Командовал в ту пору турецкими войсками Тираскир Баталпаша. После станица Баталпашинская росла и уже в 20 веке за несколько лет сменила несколько названий. В 1934 году Баталпашинск переименовали в Сулимов в честь председателя Совнаркома, в 37-м после ареста Сулимова в Ежово-Черкесск, а спустя два года, когда убрали и Ежова, город снова стал Черкесском. А еще Карачаево-Черкесию называют столицей астрофизики России. Недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, – вязание. Им занимаются целыми семьями, даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: и 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Обсуждали дальнейшее развитие физкультуры и спорта в регионе. Тимрезов подчеркнул, что по итогам 2025 года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом. В рамках региональной программы развития детско-юношеского спорта во всех 170 школах республики открыты спортивные клубы. Отдельное внимание уделяют подготовке спортивного резерва. В этой системе сегодня занимаются почти 16 тысяч человек. Параллельно ведут работу по вовлечению в спорт ветеранов боевых действий, включая участников СВО, детей бойцов. Создают условия для занятий физкультурой и спортом разных категорий граждан. Михаил Дегтярев отметил, что за последние годы в Карачаево-Черкесии создана серьезная спортивная база. При поддержке президента России и правительства с 2011 года создано более 150 спортивных объектов. В рамках федеральных проектов строятся новые и модернизируются действующие объекты. Закупается оборудование для спортивных школ и площадок ГТО. Сегодня в республике завершается строительство крытого катка с искусственным льдом в Карачаевске. Продолжается создание зала единоборств в Черкесске и спорткомплекса в Курджиново. Также реализуются два крупных инвестпроекта в республиканской столице. В этом году планируют открыть в республике 4 умные спортплощадки и 3 малые площадки ГТО. На встрече договорились продолжить совместную работу по развитию спортивной отрасли Карачаева-Черкесии. В Чебоксарах прошли всероссийские соревнования по настольному теннису среди спортсменов от 14 до 16 лет. Наш земляк Андрей Бурак завоевал бронзовую медаль. Подготовкой спортсмена занимается тренер Павел Цпин. Ранее Андрей Бурак на турнире памяти мастера спорта СССР Щербака в Славянске на Кубани завоевал серебряную медаль. В республиканской спортивной школе по конному спорту прошли соревнования «Летний кубок КЧР» по конкуру. На поле вышли спортсмены из разных уголков страны, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, городов Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. И, конечно, достойно представила себя и принимающая сторона Карачаева-Черкесия. Соревнования прошли в теплой, дружеской обстановке. Участники поддерживали друг друга, а зрители с восторгом следили за каждым выступлением. Яркие, стильные спортивные образы, грациозные лошади, отточенные движения всадников – все это сделало состязания по-настоящему красивыми и запоминающимися. В Иджигуте прошел турнир по шашкам «Земля спорта». Участниками стали жители Уджигутинского района и участники специальной военной операции. Спортивное мероприятие объединило любителей шашек и прошло в атмосфере честной борьбы и взаимного уважения. По итогам турнира все участники были награждены дипломами и грамотами за активное участие, а победители – медалями. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Синтинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский, нагайский и абазинский. Многие жители владеют сразу несколькими языками. Любопытна история с названием столицы и переименованиями. Единственный случай в истории, когда населенный пункт был назван не в честь победителя сражения, а в честь проигравшего, зафиксирован как раз в этих местах. Место, где сегодня стоит Черкесск, столица региона, ранее именовался станицей Баталпашинской. Образовалась она на месте сражения русских войск и турецких и была названа в назидание

недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, – вязание. Им занимаются целыми семьями. Даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Учкекене полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин внес в парламент Карачаево-Черкесии кандидатуры для избрания на должность главы республики. По предложениям политических партий Путин предоставил на рассмотрение Народного собрания парламента Карачаево-Черкесии следующих кандидатов для избрания. Рашид Бориспиевич Тимрезов, действующий глава Карачаево-Черкесской республики, выдвинут партией «Единая Россия». Александр Васильевич Чайка, председатель комитета парламента Карачаево-Черкесии по регламенту и мандатным вопросам, выдвинут ЛДПР. И Крым Ахметович Шнахов, председатель комитета Народного собрания по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинут партией «Справедливая Россия». Согласно действующему законодательству, глава Карачаево-Черкесии будет избран депутатами парламента в единый день голосования 20 сентября. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с членом Высшего Совета и Президиума ЛДПР, героем Чеченской Республики Джамбулатом Умаровым, который прибыл в республику с рабочей поездкой. Обсудили вопросы взаимодействия органов государственной власти и партии ЛДПР в рамках реализации задач, поставленных президентом России в национальных целях развития государства до 2030 года. Также обсудили совместную работу по поддержке наших военнослужащих, ветеранов и их семей. Отдельно затронули вопросы укрепления межнационального и межконфессионального согласия, единства и взаимного уважения между народами всей страны. Тимрезов подчеркнул, что парламентские партии играют важную роль в решении социально значимых вопросов, поддержке граждан и реализации инициатив, направленных на развитие территории и страны в целом. Ветераны СВО из Карачаево-Черкесии принимают участие во Всероссийском форуме «Вместе победим» в Москве. Форум стал площадкой для открытого диалога, обмена опытом и выработки решений по поддержке ветеранов СВО, их адаптации к мирной жизни и помощи членам их семей. В течение 2 дней участники обсудят вопросы реабилитации ветеранов, их трудоустройства и предпринимательства, спорта, патриотического воспитания молодежи и применения современных технологий. Организаторами форума выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Российское общество знания и правительство Москвы.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
3: 25 55 10.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: 5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. Лето создано для скорости, а в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра, твои правила.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: осталось. Пока рад города, но в планете снова поправится.
1: 104.5 FM, КЧР-ФМ.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Обсуждали дальнейшее развитие физкультуры и спорта в регионе. Тимрезов подчеркнул, что по итогам 2025 года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом. В рамках региональной программы развития детско-юношеского спорта во всех 170 школах республики открыты спортивные клубы. Отдельное внимание уделяют подготовке спортивного резерва. В этой системе сегодня занимаются почти 16 тысяч человек. Параллельно ведут работу по вовлечению в спорт ветеранов боевых действий, включая участников СВО, детей бойцов. Создают условия для занятий физкультурой и спортом разных категорий граждан. Михаил Дегтярев отметил, что за последние годы в Карачаево-Черкесии создана серьезная спортивная база. При поддержке президента России и правительства с 2011 года создано более 150 спортивных объектов. В рамках федеральных проектов строятся новые и модернизируются действующие объекты. Закупается оборудование для спортивных школ и площадок ГТО. Сегодня в республике завершается строительство крытого катка с искусственным льдом в Карачаевске. Продолжается создание зала единоборств в Черкесске и спорткомплекса в Курджиново. Также реализуются два крупных инвестпроекта в республиканской столице. В этом году планируют открыть в республике 4 умные спортплощадки и 3 малые площадки ГТО. На встрече договорились продолжить совместную работу по развитию спортивной отрасли Карачаева-Черкесии. В Чебоксарах прошли всероссийские соревнования по настольному теннису среди спортсменов от 14 до 16 лет. Наш земляк Андрей Бурак завоевал бронзовую медаль. Подготовкой спортсмена занимается тренер Павел Цпин. Ранее Андрей Бурак на турнире памяти мастера спорта СССР Щербака в Славянске на Кубани завоевал серебряную медаль. В республиканской спортивной школе по конному спорту прошли соревнования «Летний кубок КЧР по конкуру». На поле вышли спортсмены из разных уголков страны, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, городов Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. И, конечно, достойно представила себя и принимающая сторона – Карачаево-Черкесия. Соревнования прошли в теплой, дружеской обстановке. Участники поддерживали друг друга, а зрители с восторгом следили за каждым выступлением. Яркие, стильные спортивные образы, грациозные лошади, отточенные движения всадников – все это сделало состязания по-настоящему красивыми и запоминающимися. В Иджигуте прошел турнир по шашкам «Земля спорта». Участниками стали жители Уджигутинского района и участники специальной военной операции. Спортивное мероприятие объединило любителей шашек и прошло в атмосфере честной борьбы и взаимного уважения. По итогам турнира все участники были награждены дипломами и грамотами за активное участие, а победители – медалями. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Где мне дом с баней найти?
9: Все на сайте «Этажи».
8: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
9: Там же на сайте «Этажи».
8: А ипотеку быстро и выгодно?
9: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
8: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
9: Найди свой дом на «Этажи.ком».
10: Дисконт-центр «Чемпион» проводит розыгрыш. Купи товар на сумму от 10 тысяч рублей и стань участником. Трех победителей ждут суперпризы. iPhone 17 Pro Max, дрифт-кар и велосипед. Подробности розыгрыша узнавайте в наших соцсетях или магазине. Дисконт-центр «Чемпион», Черкесск, Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж.
11: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Синтинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский, нагайский и абазинский. Многие жители владеют сразу несколькими языками. Любопытна история с названием столицы и переименованиями. Единственный случай в истории, когда населенный пункт был назван не в честь победителя сражения, а в честь проигравшего, зафиксирован как раз в этих местах. Место, где сегодня стоит Черкесск, столица региона, ранее именовался станицей Баталпашинской. Образовалась она на месте сражения русских войск и турецких и была названа в назидание проигравшей стороне. Командовал в ту пору турецкими войсками Сираскир Баталпаша. После станица Баталпашинская росла и уже в 20 веке за несколько лет сменила несколько названий. В 1934 году Баталпашинск переименовали в Сулимов в честь председателя Совнаркома, в 37-м после ареста Сулимова в Ежово-Черкесск, а спустя 2 года, когда убрали и Ежова, город снова стал Черкесском. А еще Карачаево-Черкесию называют столицей астрофизики России. Недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, – вязание. Им занимаются целыми семьями, даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Пятница, 28 августа на календаре, и это, к сожалению, последняя пятница уходящего лета 2026 года. Но впереди последние летние выходные. Думайте, как их провести. Надеюсь, что у вас есть какие-то хорошие планы, но чем бы вы ни занимались, обязательно захватите с собой нашу радиостанцию в мобильном приложении, в обычном радиоприемнике или онлайн. Тоже можно нас взять с собой. Слушать мы будем стараться создавать вам хорошее настроение, ну и будем радовать не только отличной музыкой, но и свежей информацией о важных событиях, о людях. Кстати, у нас новая рубрика, которая посвящена интересным фактам об истории, о достижениях Карачаева-Черкесии, о наших прекрасных земляках. И эту рубрику мы посвятили приближающемуся Дню Республики и Дню города Черкесска. Эти важные даты мы будем отмечать уже в следующую субботу, это будет 5 сентября. Соответствующий указ глава региона Рашид Тимрезов подписал. Мы готовимся. Ну и в рубрике «Больше интересных фактов о республике» стараемся вам сообщить. Ну а пока я готова делиться пятничными новостями, что важного и интересного происходит сегодня в регионе и какие интересные события мы рекомендуем вам посетить. Об этом через пару секунд. Итак, друзья, пятница, 28 августа, и вот что главное к этой минуте. Президент России Владимир Путин внес в парламент Карачаева-Черкесии кандидатуры для избрания на должность главы республики. В соответствии со статьей 23 федерального закона от 21 декабря 2021 года за номером 414 ФЗ об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, президент Владимир Путин по предложениям политических партий представил на рассмотрение Народного собрания парламента Карачаева-Черкесии следующих кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесской республики. Это Рашид Бориспиевич Тимрезов, действующий глава республики, выдвинутый партией «Единая Россия», Александр Чайка, председатель комитета парламента по регламенту, мандатным вопросам, выдвинут ЛДПР, и Крым Шнахов, председатель комитета Народного собрания по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинут партией «Справедливая Россия». Согласно действующему законодательству республики, глава Карачаева-Черкесии будет избран депутатами парламента в единый день голосования 20 сентября на очередном пленарном заседании законодательного органа. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при Северокавказской государственной академии, который носит имя нашего великого земляка, легендарного военного летчика, героя России, генерал-майора Канамата Хусеевича Баташева. Тимрезов поблагодарил родного брата героя России, первого начальника центра, полковника Мурадина Баташева, который заложил прочный фундамент центра, а также ректора СКГА Руслана Качкарова и весь преподавательский состав и нынешнего начальника, участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны. Тимрезов поздравил выпускников военного учебного центра с успешным окончанием учебы, с гордостью вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, которые окончили обучение на отлично и показали высокие результаты в боевой подготовке. Он пожелал ребятам с честью нести звание защитника Отечества и всегда помнить о своей ответственности перед Родиной и ее народом. Продолжая торжественную церемонию, знаки воинской доблести вручены первому выпускнику центра. Наши герои сделали это. Это ветераны специальной военной операции, военный комиссар республики и первый начальник центра. Также вместе с участниками мероприятия глава региона возложил цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции. Их подвиг, как и подвиг всех наших отважных земляков, отдавших жизни за Отечество, навсегда останется в нашей памяти и будет служить молодому поколению нравственным примером.
Ветераны специальной военной операции из Карачаева-Черкесии принимают участие во Всероссийском форуме «Вместе победим». Он проходит в столице. Форум стал площадкой для открытого диалога, обмена опытом и выработки решений по поддержке ветеранов СВО, их адаптации к мирной жизни и помощи членам их семей. В течение 2 дней участники обсудят вопросы реабилитации ветеранов, их трудоустройства и предпринимательства, спорта, патриотического воспитания молодежи и применения современных технологий. Также на форуме работают консультационные столы для ветеранов. Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Российское общество знания и правительство Москвы. В Черкесске в штабе общественной поддержки прошла встреча с ветеранами специальной военной операции и членами их семей. Участие приняли первый зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Государственной Думы России Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», а также участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога они обсудили вопросы, касающиеся социальной защиты военнослужащих, вернувшихся со спецоперации и их близких. Особое внимание уделили созданию условий для медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий. Участники встречи говорили о доступности санаторно-курортного лечения, создании реабилитационных центров и необходимости расширения сети учреждений, оказывающих такую помощь. Также затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки ветеранов, поступления и учебы детей участников СВО в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы и заверили, что все вопросы на постоянном контроле руководства республики, депутатов и «Единой России». Друзья, в Карачаево-Черкесии стартовали благотворительные концерты «Копилка Победы» в поддержку участников специальной военной операции. Мероприятия проходят во всех муниципалитетах республики при поддержке регионального штаба помощи военнослужащим и членам их семей. Он создан при главе Карачаево-Черкесии Рашиде Тимрезове. Первой площадкой стал Дом культуры аула Беслиней в Хабесском районе. Всего же запланировано 12 масштабных концертов в разных населенных пунктах республики. Вход на все мероприятия свободный. Концерты стартуют где-то сегодня. Сегодня в 14 часов, прямо сейчас, где-то в 15, где-то 16. Ищите информацию на информационных ресурсах вашего муниципалитета. Приходите и давайте вместе поддержим наших бойцов. В молодежном центре поселка Кавказский прошел семинар-совещание «Вместе против». В рамках мероприятия участники обсудили актуальные вопросы патриотического воспитания и профилактики негативных явлений среди молодежи. Познакомились с опытом и деятельностью ведущих молодежных и общественных организаций. Приняли участие в рабочих сессиях и выработали совместные решения. Представили свои проекты и предложения для дальнейшей работы. Такие мероприятия способствуют укреплению межведомственного взаимодействия, обмену эффективными практиками и формированию молодежи уже активной гражданской позиции. В Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по сельхозугодьям и местам хранения урожая. Инспекторы проверяют соблюдение требований пожарной безопасности, состояние подъездных путей и противопожарных источников, а также наличие опашки и минерализованных полос вокруг полей. Особое внимание уделяется готовности уборочной техники, исправности оборудования и наличию первичных средств пожаротушения. С работниками сельхозпредприятий проводят профилактические беседы, раздают памятки. В МЧС напоминает, соблюдение правил пожарной безопасности во время уборочной кампании помогает защищать урожай и не допустить распространения огня на большие площади. Друзья, и, кстати, хочется отметить, что в ряде точек, в ряде районов республики достаточно высокий уровень пожарной опасности, высокий класс, поэтому будьте внимательны. Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября на базе центра «Мой бизнес». Участниц ждет 5-дневное обучение, очное, под руководством опытных экспертов. Они смогут проработать бизнес-идею, сформировать бизнес-план и подготовиться.
готовится к его публичной защите. Завершится программа конкурсом проектов. Участницы представят свои бизнес-идеи для экспертной комиссии. Главный приз регионального этапа – грант в размере 150 тысяч рублей на реализацию проекта. Кроме того, победительница, мама-предприниматель, получит возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы и побороться за победу на всероссийском уровне. Подать заявку на участие можно на сайте mamapredpriniматель.рф. И, кстати, этот конкурс реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Дополнительная информация по телефону в Черкесске 25-02-27. Еще одна возможность обучиться для взрослых – это образовательный проект «Школа фермера». Федеральный проект, и уже 14-й поток стартует. Это бесплатная образовательная программа для тех, кто хочет начать собственное дело в сфере сельского хозяйства, а также для действующих фермеров, которые планируют развивать свое хозяйство и выводить агробизнес на новый уровень. Приглашаются также участники специальной военной операции и их семьи. Обучение будет проходить по направлениям садоводства, овцеводства, пчеловодство, агротуризм. Заявки принимаются до 25 сентября. Заявки можно подать и получить всю информацию на платформе «Свое фермерство». Друзья, анонсы культурные. Уже завтра, 29 августа, по всей стране будет проходить 11-я всероссийская акция «Ночь кино». Масштабное культурное событие традиционно организует Министерство культуры России и Роскино. Присоединяется и наша республика. Колледж культуры и искусств имени Даурова станет площадкой проведения всероссийской акции «Ночь кино». В этом году зрителей ждут исключительно звездные фильмы. Это рекордсмены российского проката и самые ожидаемые новинки. Итак, уже завтра бесплатные кинопоказы в рамках всероссийской акции «Ночь кино» пройдут в колледже культуры и искусств. В 14:00 покажут «Чебурашку 2», а в 16:00 «Ангелы Ладоги». Вход свободный, повторюсь. Друзья, по поводу концертов, благотворительных концертов «Копилка Победы», которые проходят в муниципалитетах, есть уточнение. В 16:00 в ДК «Черкесска» пройдет такой концерт. В 14:00 концерты стартовали в ДК «Правокубанского», ПСЖ, Эркеншахара и Учкикена. В 15:00 они пройдут в Центре культурного развития в Карачаевске, в ДК «Кавказского» и «Зеленчукская», а также в Центре культуры Усть-Джигуты. В 16:00 благотворительный концерт стартует в ДК «Старокувинска» и в ДК «Преградный». Присоединяйтесь, мероприятие проходит в рамках акции «Мы вместе» и, конечно же, будет частью нашей важной помощи нашим ребятам на передовой. Друзья, я уже выше говорила о том, что последние летние выходные нас с вами ждут. И вот есть маленькая идея, как провести их. Маршруты Карачаево-Черкесии вошли в топ-5 лучших направлений для трекинга в России. Тибердинский национальный парк и Бадукские озера заняли 5-е место в зрительском голосовании телеканала «Моя планета» и проекта «Отдых в России». В пятерку лучших также вошли Приэльбрусья, Большая Байкальская тропа, Академическая тропа и Боткинская тропа. Ну и, кстати, Бадукские озера – это один из самых известных пеших маршрутов Тибердинского нацпарка. Тропа проходит через хвойный лес и горный участок, а затем приводит к каскаду из трех горных озер среди хребтов. Но Бадуками все не ограничивается. В парке есть маршруты к водопадам, ущельям, озерам. И они предназначены для людей с разным уровнем подготовки и владения навыками трекинга. Поэтому вот такой вам небольшой намек. Можно поехать в горы. Друзья, впереди музыкальная пауза, а далее интереснейшая беседа. Все впереди, дождитесь.

0: будьте здоровы. С этой фразы мы традиционно начинаем наши радиопередачи с участием представителей медицинского сообщества. Очень активно мы сотрудничаем. Ну и наша главная большая цель – больше рассказать о нашем с вами здоровье, о сохранении здоровья, о том, как не нажить болячек, да, если обыденным языком говорить. Ну и где получить квалифицированную медицинскую помощь по тем или другим профилям заболеваний в нашей республике. Но в большей степени это, конечно же, профилактика. Сегодня мы будем говорить вот как раз на профилактическую тему, почему важен спорт, активные физические занятия. Ну и у нас тематическая неделя, которую Минздрав объявил, называется «Неделя популяризации активных видов спорта». По всей стране проходят и мероприятия, которые презентуют различные спортивные активности. Представители медицинского сообщества ходят на лекции, выходят в народ, раздают буклеты, разъясняют, объясняют, почему важен спорт. Ну, а мы сегодня будем на эту тему беседовать с нашим добрым другом, нашим гостем Энвером Музафировичем Байчоровым, главным врачом Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главным нештатным кардиологом Минздрава Республики и отличником здравоохранения Российской Федерации. Энвер Музафирович, здравствуйте, мы скучали.
1: Добрый день.
0: Рада вас видеть и слышать здесь, на нашей радиостанции. Давайте поговорим о физической культуре и спорте. Ну, вообще говорят, что это немножко разные понятия, да? Но мы говорим, когда о спорте, подразумеваем так или иначе физкультуру. Говоря о физкультуре, подразумеваем спорт. Это тождественные понятия или, ну, где-то близкие?
1: Ну, давайте вообще сначала начнем с того, что у нас такое физическая активность. Угу. Да? Физическая, под физической активностью, согласно рекомендациям ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, подразумевается любое движение человеческого тела, которое осуществляется при помощи скелетной мускулатуры и требует расхода энергии. То есть это может быть все, что угодно. Это может быть ходьба, бег, езда на велосипеде, и, там, езда на коньках, или же просто даже какие-то физические действия в нашем быту.
0: То есть просто уборка ходьба, для женщин, да, это тоже физактивность.
1: Да, уборка, развешивание белья, мытье посуды и так далее, и так далее. То есть это все приводится в движение нашей скелетной мускулатуры и требует какого-то расхода энергии. Угу.
0: Ну, а спорт – это уже прям вот целенаправленная, да, тренировка?
1: Спорт – это уже целенаправленная тренировка, тренировка определенных объемов и групп мышц, то есть которая приводит к каким-то результатам, да. Угу. Да, мы не будем сейчас говорить о спорте высоких достижений, хотя те, кто начинает заниматься спортом, всегда хотят добиться чего-то высокого.
0: Ну и вот, кстати, вот эта составляющая психологическая, помимо физической, это тоже очень важная составляющая физактивности и спорта. Мотивация, достигаторство, соревновательный эффект, да, это то, что многие-многие миллионы людей приводит сначала в физактивность, а потом из простой физактивности в спорт и спорт высших достижений.
1: Да, ну, естественно, если мы говорим о физической культуре и спорте, то это понятие не тождественное. Угу. То есть физическая культура – это то, что можно, это то, чем можно заниматься любому гражданину. В принципе, да, вот уже спорт уже требует определенных критериев, определенных индикаторов уже здоровья. То есть прежде чем заниматься любым видом спорта, естественно, нужно получить допуск к занятиям этим видом спорта. То есть обратиться к врачу, сначала это ваш участковый врач, участковый терапевт, а далее уже это врач спортивной медицины, который работает у нас в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики в отделениях спортивной медицины и лечебной физкультуры. То есть допуск человека к соревнованиям, допуск человека к занятиям тем или иным видом спорта уже осуществляется нашими специалистами.
0: Ну, если мы говорим о допуске, да, определенные индикаторы здоровья, вот так интересно вы выразились и сказали. Раньше мы говорили о том, что, ну, чтобы заниматься спортом, нужно какое-то там абсолютное здоровье, никаких противопоказаний. Сегодня это не так, друзья. Я хочу вот подчеркнуть этот факт, что даже люди с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью, люди с серьезными проблемами со здоровьем имеют возможность заниматься спортом. спортом и сфера адаптивного спорта, так он называется, это спорт для людей, у которых есть особенности здоровья, эта сфера колоссальными, гигантскими шагами развивается в нашей стране. Это очень здорово.
1: Да, да, естественно, да. Адаптивный спорт, спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья, это все. Конечно, там разные условия, разные требования. У нас есть такой основополагающий приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 1144Н о порядке организации медицинского обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом. И плюс методические рекомендации Федерального медико-биологического агентства, где указано, какие, при каких заболеваниях людям противопоказано заниматься тем или иным видом спорта. И в последнее время, ну, можно сказать, что этот уровень противопоказаний, он чуть-чуть уменьшается. Да, появились, например, если ранее мы лиц, страдающих сахарным диабетом, не допускали вообще к большому виду спортивных мероприятий там, или занятиям тем или иным видом спорта, то теперь при достаточном уровне, постоянном уровне сахара в крови, то мы уже можем допустить этих лиц практически к занятиям любым видом спорта. Но, естественно, под контролем врачей, под контролем спортивных врачей, эндокринологов. То есть это уже не является таким грозным противопоказанием для занятий видом спорта. Это я сказал по одной из
0: заболеваний. Это только сахарный диабет.
1: Да, по одному из заболеваний. А в принципе, да, но, естественно, все это должно проходить под контролем, под наблюдением спортивных врачей. То есть, ну, можно, можно заниматься любыми видами спорта, но, естественно, только под наблюдением.
0: Ну и, кстати, ваши коллеги в этом направлении, тренеры, кстати, насколько мне известно, сейчас спортивные тренеры, представители различных видов спорта, различных федераций, тоже активно проходят обучение для того, чтобы занятия спортом проходили без вреда для здоровья, ну и они были готовы тренировать людей с особенностями здоровья, теми или иными, чтобы не усугублять состояние, а наоборот, спортом и физкультурой давать новые эмоции, новые силы и укреплять здоровье.
1: Ну, естественно, мы тут работаем в тесном сотрудничестве и взаимодействии с Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, с представителями нашего спортивного сообщества, это тренеры, президенты федерации, руководители, члены Министерства спорта и физической культуры. То есть нами сейчас вот готовится план, согласно которому будем проводить обучение всех тренеров правилам оказания первой помощи при спортивных травмах и повреждениях. То есть элементарные азы оказания первой медицинской помощи мы, да, и все тренеры, президенты федерации, они все должны знать,
0: уметь оказать первую
1: помощь, да, при необходимости.
0: Вот все-таки к физической активности, если мы говорим об активных видах спорта и вообще о физической активности сегодня, каждый четвертый житель нашей планеты недостаточно активен. Это данные Всемирной организации здравоохранения. То есть каждый четвертый человек, который живет на планете, мало двигается, много сидит или лежит. Может быть, у вас какие-то другие цифры? Может быть, цифры
1: нет,
0: больше, да, выше?
1: Нет, цифры примерно, да, те же самые. Действительно, каждый четвертый житель нашей планеты, у него недостаток физической активности. Поэтому эта неделя, кстати, поэтому и посвящена популяризации активных видов спорта. Ну и наш, например, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. В структуре нашего центра есть центр здоровья, который занимается мониторингом факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. И вот низкая физическая активность является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой системы, злокачественное образование, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения. Даже если вот скажете, какая взаимосвязь, например, со злокачественными образованиями, да, то согласно исследованиям ученых, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, занятия физической культурой и спортом, например, снижают риск развития злокачественных на образование молочной железы, предстательной железы, прямой кишки на 21-25%.
0: Это серьезно?
1: Да, это очень большие цифры. Да. Риск развития болезни системы кровообращения снижается на 30%. Риск развития сахарного диабета второго типа снижается на 27%. То есть это реальные цифры, которые подтверждены долгими исследованиями и клиническими испытаниями.
0: То есть получается, да, если вот так образно, скажем, да, человек, который целый день сидит на работе за компьютером, доезжает домой на автомобиле и лежит весь вечер на диване, имеет на треть больше шансов заболеть сахарным диабетом, чем человек, который, ну, точно так же работает в офисе, но вечером выходит на прогулку, ну, и полчасика там вот бегает, потом по дому что-то делает, в огороде, может быть, немножечко поковыряется. То есть разница рисков на треть, на четвертую, на пятую часть по всем видам сложных, тяжелых заболеваний, которые очень часто приводят к гибели людей.
1: Ну вот я вот сказал, что да, низкая физическая активность является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, но давайте тогда проследим цепочку. Угу. Низкая физическая активность ведет к развитию другого фактора риска, это избыточная масса тела и ожирение. То есть это второй фактор риска. Далее вступают в силу такие факторы риска, как повышенное артериальное давление. То есть у лиц с избыточной массой тела, низкой физической активностью очень часто мы видим высокие цифры артериального давления. Дальше гиперхолестеринемия, то есть повышение уровня холестерина в крови. То есть это все по кругу, это все ведет один фактор риска, влечет за собой другой, и в конце концов мы...
0: Как видим, снежный ком накатывает.
1: Если мы говорим о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, дальше уже идут сами эти заболевания. То есть артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, то есть мы уже пришли к теме артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. У них есть два очень грозных осложнения. Это острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения.
0: Инсульт.
1: Да. То есть это все вот такая вот, вроде бы мы начали с такого как бы вроде бы приземленного фактора риска, как низкая физическая активность. А это все находится в тесной взаимосвязи. Одно влечется за собой другое. Поэтому относиться к низкой физической активности, как просто, ну, говорят и говорят, да, что надо заниматься физкультурой, что надо вставать, надо ходить и так далее, и так далее. Нет, это все, это как бы только запускается как бы снежный ком, мы его спускаем с горы, и дальше все это налипает и налипает и налипает. А, как мы уже с вами перед этим сказали, насколько снижается риск развития онкологии, сахарного диабета и болезнь системы кровообращения просто от того, что человек встанет, оденет спортивную обувь, спортивную одежду и выйдет на улицу.
0: А если заниматься прям вот спортом, целенаправленно, тренируясь регулярно, по системе, под наблюдением специалиста, то эти риски, они близятся к нулю.
1: Они значительно снижаются, да. И достаточно, это не надо тут как бы каких-то больших цифр, вот хотя бы 150 минут, минимум 150 минут занятий физической культурой в неделю. Это около 30 минут в день. То есть выйти и пройтись 25-30 минут в день, по-моему, для себя любимого можно найти время, как бы человек не был занят там на работе, дома и так далее, но можно найти для себя 30 минут просто для того, чтобы пройтись. Не обязательно пробежка, потому что пробежка, она показана не всем, как я уже говорил, это уже мы уже...
0: Допуск нужен,
1: да,
0: все-таки.
1: Да, допуск нужен, да. А просто обычным шагом пройти 25-30 минут в день, по-моему, это доступно всем, и нет, и к этому нет противопоказаний.
0: И оправданий не должно быть никаких. Вот, кстати, знаете, о чем сейчас вспомнила, что обычные режимы тренировок, да, в разных спортивных секциях, в детских, юношеских, взрослых, да, даже тех же самых спортивных клубах, по одному часу 2-3 раза в неделю. Это как раз вот те самые 150-180 минут примерно получается. Если 3 раза в неделю, где-то 180 минут, 3 раза в неделю по часу, это вот такой оптимальный, хороший режим. Ну, когда спорт высоких достижений, там понятно, что почаще, побольше. Да?
1: Да, или же можно, если 150 минут, если мы говорим о такой, но если интенсивные физические нагрузки, то там, конечно, меньше, да. Но я же говорю, для интенсивных физических нагрузок и так называемых анаэробных физических нагрузках, там уже, другие подходы, и там уже нужен допуск врача, нужно постоянно консультироваться с врачом, особенно с теми, кто имеет другие факторы риска. Угу. И тут я хочу сказать, что именно про наш Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, у нас есть и Центр здоровья, у нас есть и отделение спортивной медицины и лечебной физкультуры, где работают грамотные специалисты. Мы, если вы обратитесь к нам, мы можем вам подобрать индивидуальную программу физических занятий, то есть сколько килокалорий в день вы должны, можете сжигать, каким видом спорта вам заниматься предпочтительнее, если вы хотите заниматься спортом, а физической культурой, пожалуйста, занимайтесь, можно и без особого допуска.
0: Угу, без особых рекомендаций. Что касается вот рекомендованных видов спорта, да, друзья, их становится с каждым годом все больше, да, это все зависит от возможностей, в том числе и технических, да, вот мы говорили о недавней встрече главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в Москве с министром физкультуры и спорта, министром спорта Российской Федерации Дегтяревым. Там было сказано, что только за последние несколько лет в Карачаево-Черкесии 150 спортивных объектов построили. Умные площадки для ГТО, ледовый дворец готовят к открытию, конно-спортивная школа, залы для борьбы, для плавания, для фитнеса, для йоги, ширятся возможности, да, и эти возможности сегодня доступнее и доступнее стали. Вот здесь, да. Вот по нашему региону, что бы рекомендовали? Я уверена, вот откроют ледовый дворец, все метнутся...
1: заниматься фигурным катанием и хоккеем, да?
0: Хотя бы кататься немножечко, да? Это будет такой стопроцентный всплеск, потому что давно мы ждем этот спортобъект, а вот из таких более привычных нам активностей, чтобы рекомендовали нашим радиослушателям.
1: Легкая атлетика, да, угу. Там легкая атлетика, как у нас говорят, такая спорт
0: номер королева один, спорта, спорта, да.
1: Королева спорта. Она включает в себя очень множество дисциплин, это и прыжки, и бег. Спортивная ходьба.
0: Интересный, да, вид спорта.
1: На различные дистанции, что ходьба, что бег, да. Прыжки, метание, молот, диск, копье и так далее. То есть это все входит,

0: два камешка.
1: В любом дворе, два камешка, на пустыре, да, заброшки.
0: В виде ворот, да. То есть все это, ну, теперь же говорю, я вспоминаю свое детство, и на этих спортивных площадках мы играли за асфальтированных, неподготовленных и так далее.
1: Это в лучшем случае, да, а то и поле вообще, да?
0: А сейчас, пожалуйста, поля с искусственным покрытием.
1: В каждом микрорайоне, в ауле, в селе,
0: да,
1: в станице.
0: Да, со освещением, пожалуйста, с профессиональными воротами и так далее. То же самое для занятий баскетболом, кольца, щиты. Волейбольные площадки с натянутой по стандарту сеткой и так далее. То есть,
1: а в команде, в компании еще веселее заниматься,
0: конечно,
1: спортом.
0: Да.
1: Друзья, вот все, кто когда-нибудь занимал, играл, да, вот в командные виды спорта, точно знают, что вот эта командная история, когда ты в духе едином соревнуешься вот против кого-то, объединяет, это очень сплачивает, сдруживает.
0: Да.
1: И для людей разного возраста, кстати, очень хорошо.
0: Вот такие вот активные виды спорта, да, и вот те же самые минуты, про которые мы здесь говорили, 150 минут могут даже не заметно пролетят в один день. То есть даже не за неделю, да, как мы говорим, что 150 минут в неделю, они могут пролететь всего лишь за один день. Но это, естественно, тоже нагрузка на организм. И перед тем, как давать себе такие нагрузки, нужно, естественно, проконсультироваться и пойти в комплекс необходимых диагностических мероприятий.
1: Ну, самый вот такой, наверное, щадящий и большему количеству людей показанный вид активности физической, спорта, это плавание, пожалуй. Вот
0: ну,
1: я бы,
0: да,
1: наверное, я не доктор спортивной медицины, но мне кажется, плавание показано, наверное, ну, практическому большинству.
0: Пожалуйста, да, плавание. Работают все группы мышц, да. Ну, естественно, тоже, как бы, необходимо проконсультироваться с врачом, но работают все группы мышц и обладают оздоравливающим эффектом для костно-мышечной системы, для нервной системы. Это и кардиотренировка для сердечно-сосудистой системы. То есть организм работает весь, и очень полезный вид спорта, но, я же говорю, с небольшими оговорками и противопоказаниями.
1: Ну и разные физические активности, спортивные активности с использованием технических средств, да, давайте вот в такую группу их объединим. Это езда на велосипеде, на роликах, на скейтах,
0: да,
1: что там еще сейчас, чего только нет.
0: Кроме средств индивидуальной мобильности, да, которые представляют опасность, да, электрические эти, да.
1: Электросамокат не считается.
0: Да, он не считается, да, хотя там тоже работает определенная группа мышц, когда человек на нем стоит и пытается
1: балансировать,
0: да, удержать равновесие. Да, но к ним мы не будем относиться. И вообще, да, они представляют собой повышенную опасность. Mm-hmm. А, пожалуйста, как вы сказали, ролики, коньки, скейтборды, самокаты, такие ножные и велосипеды. Пожалуйста.
1: Беговел, еще интереснейшее устройство. Ну, дети в основном занимаются, да, это велосипед без педалей. Передвигаться надо только отталкиваясь двумя ногами. Это очень интересное устройство для взрослых. Не знаю, есть такие устройства или нет. Наверное, все-таки тоже имеется.
0: Да.
1: Поэтому на велосипед горный, обычный, городской, вперед, огромное количество и возможности сейчас, и парки, и скверы оборудованы велодорожками. Не так их много, конечно, но все равно можно найти место оборудованное, и Зеленый остров, пожалуйста, и парки, и Покровский, и Родина. Там есть уже велодорожки, это в республиканской столице.
0: Ну, физкультурно-оздоровительный комплекс сейчас практически есть в каждом населенном пункте республики. Где-то они строятся, где-то достраиваются, где-то уже работают. Да, везде есть зоны с уличными тренажерами. Пожалуйста.
1: Кстати, я хочу обратить внимание вот на что. Да, мы сказали выше, что примерно 62% жителей Карачаева-Черкесии сейчас занимаются физактивностью или спортом на постоянной
0: основе. Да.
1: Это очень хороший показатель. Этот показатель в последние годы вырос в разы и в нашей республике, и в других регионах.
0: К 2030 году, согласно национальным проектам, у нас должно быть не менее 75% граждан, которые активно занимается физической культурой и спортом. То есть, если мы сейчас...
1: И мы идем активно к этой цифре,
0: да, если
1: кстати.
0: У нас сейчас 62%, то, надеюсь, к 2030 году мы выполним этот индикатор, да, и дойдем до отметки 75%. Но это не просто занимающиеся на регулярной основе.
1: Угу. Ну и, друзья, спортивная инфраструктура, она множится, строится, 150 только спортобъектов в последние годы

0: Республики построили новые, в том числе и с бассейнами, и с ледовыми катками, и для, с площадками для сдачи нормативов ГТО, с тренажерами современными. Все эти площадки появляются, строятся, и новые, все больше и больше их становится. Да? Если раньше мы говорили о том, что люди говорили, что ну, нет свободных денег ходить в зал, да, оплачивать тренера, оплачивать зал, сегодня доступно занятие спортом и физкультурой вообще совершенно бесплатно. Только надо встать с дивана и дойти до ближайшей спортплощадки. Она есть практически в каждой школе сегодня, да, в парках, скверах, спортивные сооружения, центры, ну, здесь уже больше для таких профессиональных занятий, тренажерные залы, женские йоги.
1: Но физическая активность, она, как я уже говорил, подразумевает просто даже ходьбу. Ходьбу, да. Ну, конечно, 25-30 минут это обязательно, но я всегда говорю про нашего учителя, это президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, главный кардиохирург страны Леон Антонович Бакерия, 10 и организованным им Лига здоровья нации.
0: 10 тысяч шагов.
1: 10 тысяч шагов к здоровью. То есть, как минимум, для нормального взрослого человека, у которого нет противопоказаний, 10 тысяч шагов в день нужно
0: пройти. Это такой минимум, да? Мы же встаем, знаем, что нам надо позавтракать, умыться, почистить зубы, собраться, одеться, переодеться. Это вот минимум такой базовый, плюс 10 тысяч шагов. Это должно быть уже вот таким в ДНК, в крови нашей и так далее. А еще, знаете, друзья, если мы говорили вот про разные спортивные активности, хотела, знаете, о чем сказать. Мы живем в прекрасном краю, в великолепнейшем уголке. Сюда для занятий активными видами спорта зимой съезжаются миллионы уже людей. Но почему же мы так мало ездим в наши горы? Почему мы не осваиваем лыжи, сноуборды? Почему хотя бы катание на тюбингах, на санках так мало развито у нас? Хотя вот она, база рядом. Люди едут, летят самолетами, поездами, машинами, тратят несколько дней в пути и считают, что это хорошо, нормально, для того, чтобы несколько дней посвятить вот этому увлечению. А мы не пользуемся этим ресурсом, мало очень пользуемся.
1: Да.
0: Вот видите, Энвер Музафирович со мной абсолютно согласен. Я думаю, что каждый из нас тоже согласится. Давайте немножечко, наверное, пересматривать наше мировоззрение. Все-таки вот к зимним видам спорта немножечко поворачиваться лицом.
1: Ну, у нас не развиты зимние виды спорта практически никак. Но надеюсь, что вот после...
0: Ситуация переломится.
1: Да. После особенно открытия Ледового дворца у нас появятся какие-то такие виды спорта. Может быть, как хоккей, фигурное катание, шорт-трек. Да, ну, посмотрим.
0: Федерация горнолыжных видов спорта, кстати,
1: она существует,
0: есть.
1: Да, она существует, у нас есть, да.
0: Даже ребята,
1: у нас есть спортивные, у нас есть спортивная школа, да. Ну, беговые лыжи у нас как бы не развиты, потому что у нас нет таких, может быть, ровных мест, где
0: можно... Да и тает снег быстро вне горных склонов.
1: Да, поэтому как бы лыжные гонки у нас не так развиты, а вот Федерация горнолыжного спорта и спортивная школа, которая у нее есть довольно-таки известные воспитанники, это все есть.
0: Где найти спортивную секцию, друзья? Я думаю, что этот вопрос уже не должен возникать, наверное. Анвер Музафирович, может, вы подскажете, да, как искать какую-то спортивную секцию? Ведь все-таки, да, надо посмотреть.
1: У нас очень много спортивных школ, да, как государственных, так у нас очень много частных спортивных школ, секций и так далее. То есть каждый выбирает сначала по своему желанию. Да. Каждый родитель выбирает что-то для своего ребенка, да, по своим интересам. Ну, а дальше уже...
0: То есть кому-то нравится плавание, а кому-то единоборство,
1: да, кому-то
0: или
1: единоборство, кому-то шахматы, да. Поэтому, прежде всего, это выбор родителей и выбор ребенка. А дальше уже мы поможем. То есть определим, есть ли противопоказания у ребенка.
0: Сначала к доктору, да, спортивному.
1: Есть ли противопоказания для занятий тем или иным видом спорта. И дальше уже начинаете. Потому что, я же говорю, сейчас нет недостатка. Как вы сами уже сказали, очень много спортивных объектов действует на территории республики. Очень много сейчас вступит в строй еще до 150 объектов. И я же говорю, по любому виду спорта можно найти либо государственную спортивную школу, которая находится в ведении Минспорта Карачаево-Черкесии, либо же очень много также частных секций, которые
0: предлагают свои услуги. Да. Ну и, кстати, есть реестры, есть информация на
1: сайте Минспорта.
0: Можно найти по вашему району, по городу, что предлагают. И спортивно-адаптивная школа, друзья, есть
1: На улице Калантаевского, в городе Черкесске, да, для лиц с ограниченными возможностями здоровья и для занятий адаптивным спортом.
0: Ну и, кстати, вот очень активно сейчас ребята, которые возвращаются с СВО, занимаются
1: спортом. Они тоже стоят у нас на учете.
0: И фонд «Защитники Отечества» помогает. И сколько соревнований стало много, да?
1: Они отправляются постоянно на соревнования, вылетают в Москву, в ближние регионы, да, для занятий адаптивными видом спорта.
0: Поэтому, друзья, никаких отговорок нет. Есть огромные ресурсы, которые сегодня доступны каждому жителю нашей страны. Главное – заходить, быть активным, молодым, здоровым, жить долго. А это, кстати, вот такой тоже еще национальная цель развития, да, долгая, продолжительная, активная жизнь.
1: Ну, национальный проект так и называется – «Продолжительная и активная жизнь». Жизнь должна быть, естественно, продолжительная, конечно, да, мы согласно национальному проекту у нас к 2030 году продолжительность должна быть не менее 78 лет, а к 2036 году 81 год. Но жизнь должна быть не только продолжительная, но и активная, то есть человек им должен радоваться жизни, заниматься любимым хобби, своим любимым занятием.
0: А почему бы не спортом, да? Вдруг спорт станет вашим любимым видом деятельности?
1: Да, почему нет? Поэтому мы стараемся работать
0: в этом направлении.
1: Да.
0: Кто-то сейчас скажет, да, вот мы сегодня говорим о активных видах спорта, но не все же становятся чемпионами. Да, в принципе, наверное, этого не надо.
1: Да, этого и не надо. Просто, да, есть определенные люди, которые действительно идут заниматься, чтобы стать чемпионами, но физическая культура, пожалуйста, этим можно и нужно заниматься всем.
0: Несмотря на возраст, даже если вы уже давно не школьник, да, и скажете, что, ну, какие у меня могут быть спортивные достижения?
1: Ну, ходьба, противопоказания для просто выйти на улицу и походить, для этого противопоказания ни по здоровью, ни по возрасту.
0: Ну и, друзья, сейчас, кстати, если вот вы все-таки хотите, чтобы соревновательный дух был, есть соревновательные активности, кстати, да, если вы будете ходить, бежать, есть марафон, ультрамарафоны для людей разного возраста, соревнования для велосипедистов даже в Черкесске проводятся. Люди разного возраста просто приезжают и на велосипедах устраивают заезд.
1: У нас очень активно работает
0: федерация
1: велосипедного спорта. Да.
0: Да,
1: пожалуйста, для любых людей любого возраста. Для этого даже не обязательно иметь профессиональный велосипед. Вот дети приезжают на своих обычных
0: велосипедах,
1: да.
0: И тоже участвуют. Вот поэтому, друзья, никаких отговорок. Давайте будем здоровыми. Давайте, скажем, болезням и неприятному ощущению в вашем теле, состоянии здоровья, скажем, нет. Давайте укреплять свое здоровье, заниматься физактивностью. С физактивности переходить на спорт. Он сегодня доступен практически всем. Главное, подходите с умом, получайте консультацию профессионалов, медиков, либо у вашего участкового педиатра, если это ребенок, или терапевта, если вы взрослый. Ну и у специалистов Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики можно получить подробные консультации по тому, какие физнагрузки вам показаны. Давайте адрес напомним еще раз.
1: Да, город Черкесск, улица Свободы, 62, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Берите паспорт, полис, и мы вас ждем.
0: Ну, и не только рекомендации получите, можете, кстати, экспресс-диагностику состояния вашего здоровья пройти, узнать о факторах риска и, возможно, по-другому посмотреть на свое здоровье. Энвер Музафирович, большое вам спасибо. Мы сегодня немножечко так мотивировались на физактивность, на активный спорт, ну и пусть наша беседа станет таким толчком для кого-то из наших радиослушателей. Значит, наша миссия будет выполнена.
1: Спасибо.
0: Мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу, продолжим наше радиовещание, дальше музыка. Ну, а вы берегите себя, будьте здоровы, выходите на прогулку, вставайте с дивана, доставайте запылившиеся ролики, вытирайте пыль с велосипеда, а может быть, шапочек с купальником и тапочками доставайте и направляйтесь в ближайший бассейн. Ну, либо на спортивную площадку, или просто на прогулку. Будьте активны и здоровы. До новых радиовстреч. До свидания.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: В Учкекене 3 часа дня.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: 105.5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Чемпион для чемпионов. Это качественные материалы и удобство формы для занятия вашим любимым видом спорта. Кимоно, борцовки, футбольная форма, бутсы, инвентарь и аксессуары. Дисконт-центр «Чемпион». Отличные модели и бренды. Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Республиканской конно-спортивной школе прошли соревнования по конкуру. В них приняли участие спортсмены из Карачаева-Черкесии, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, а также городов Ставропольского края, Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. Достойно представила республику принимающая сторона. Воспитанники нашей конно-спортивной школы показали отличные результаты. На маршруте номер один с высотой препятствий 70 сантиметров в зачете «Дети» золото завоевала Эмма Горжанокова на лошади «Адольф». Серебро у Дианы Ташевой на лошади «Идальго». На маршруте номер 4 с высотой препятствий 80 сантиметров зачет «Дети» золото у Набил Русова на лошади «Горизонт». Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед. Подошли к концу три этапа грандиозных межрегиональных летних сборов по дзюдо и самбо в высокогорной Тиберде. Более 2000 атлетов со всей России от Ставрополья до Владивостока подтвердили статус региона как центра притяжения единоборств страны. Тренировки проходили в условиях Среднегорья, что стало уникальной особенностью проекта. Под руководством легенд мирового спорта участники оттачивали технику на татами, повышали физический потенциал и посещали мастер-классы. Наставниками стали Беслан Мудранов, олимпийский чемпион, Аслан Мудранов, Никита Клицков, Игорь Беглеров, Схадби Альхаов, заслуженные мастера спорта и многократные чемпионы мира. В перерывах между тренировками спортсмены совершали пешие выходы к достопримечательностям Тиберды. Вот так на фоне заснеженных вершин Большого Кавказа рождается новая сила российского дзюдо и самбо. Кузница чемпионов обретает новую жизнь. Здание комплексной спортивной школы Усть-Джигутинского района, расположенное в самом сердце райцентра, готовится отметить масштабное новоселье. Там полным ходом идет капитальный ремонт, который должен превратить исторический объект в современную тренировочную базу. Строители уже завершили демонтажные работы, бережно удалив со стен слой штукатурки. Чтобы новое покрытие легло идеально ровно и держалось десятилетиями, рабочие укрепили каменную кладку специальной армирующей сеткой. И совсем скоро приступят к чистовой внутренней отделке. В здании спортшколы появится современная вентиляция, заменит внутренние коммуникации и кровлю. Ремонт проводится в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», который входит в народную программу партии «Единая Россия». Молодежная футбольная лига Карачаева-Черкесия открывает предварительный прием заявок на участие в новом сезоне чемпионата. Если у вас уже есть команда или вы только планируете собрать состав, сейчас самое время заявить о себе и стать частью футбольного движения региона. Заявки принимаются с 20 августа по 1 сентября. Старт молодежного футбольного чемпионата республики 10 сентября. Подробности на ресурсах Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В МВД по Карачаево-Черкесии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного флага России. Представителей различных подразделений ведомства, выстроившихся на плацу, приветствовал заместитель министра внутренних дел по республике, полковник полиции Мурат Динаев. Право поднять российский триколор, флаги Карачаево-Черкесии и республиканского МВД предоставили отличившимся сотрудникам министерства. На мероприятии также вручили ведомственные награды МВД России сотрудникам, добившимся значительных успехов в оперативно-служебной деятельности. Уголовное преследование начали в отношении афериста, который обманул женщину на 1 700 000 рублей под предлогом списания долгов. В ходе оперативных мероприятий сотрудники региональной полиции установили, что 46-летний местный житель в период с марта по сентябрь прошлого года, вводя в заблуждение 39-летнюю жительницу аула Красный Восток, под предлогом списания имевшихся у нее долговых обязательств, похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 1 700 000 рублей. Мошенники обманули жителя Черкесска под предлогом добавления в домовой чат. В дежурную часть МВД России по Черкесску обратился 54-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, ему в мессенджере поступило сообщение с предлогом добавить его в домовой чат. На следующий день ему написали снова, чтобы он дал согласие. Для завершения процедуры попросили назвать код из СМС, который вскоре поступил на его телефон. Выполнив просьбу, мужчина вскоре получил уведомление о взломе своего аккаунта на портале госуслуги. В сообщении был указан номер горячей линии, по которому он связался с якобы сотрудником Роскомнадзора. Мошенник рассказал, что с его счетов пытались списать деньги, но операции были заблокированы. После этого заявитель обнаружил на портале госуслуг оформленную на неизвестное лицо доверенность. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Следственным отделом ОМВД России по Черкесску в отношении 20-летней жительницы Республиканского центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса России. По предварительным данным, девушка вовлекла 13-летнего подростка в совершение кражи в магазине. Расследование уголовного дела продолжается. За прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике с использованием автоматизированной системы контроля дорожного движения «Паутина» задержали 42 транспортных средства. Из них 8 автомобилей принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам. Более 50 фактов неуплаты. 34 транспортных средства не были зарегистрированы в установленном порядке. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием автомашин. Лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. МВД по Карачаево-Черкесии напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и предупреждает о недопустимости их нарушения. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: в Усть-Джигуте 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Асият Дибирова из Гунибского района Дагестана удостоена звания «Мать-героиня». Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Получение статуса дает дополнительную социальную поддержку. В том числе предусмотрены единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей, ежемесячная денежная выплата в размере 72 тысяч рублей, либо набор льгот, прибавка к пенсии более 35 тысяч рублей. Женщина проживает в селе Гуниб. Вместе с мужем она воспитала 10 детей. Сейчас у Асият несколько десятков внуков и правнуков. Звание «Мать-героиня» – это высшая степень отличия для женщин в России, родивших и воспитавших 10 и более детей. Ингушетия. В Ингушетии завершен капитальный ремонт дороги Сунджа-Горогорск-Малгобек. Транспортная артерия соединяет два города, где живут более 100 тысяч человек, связывает их с сельскими территориями. В нормативное состояние приведено более 22 километров. В рамках благоустройства здесь также будет высажено 10 тысяч новых саженцев деревьев. Кабардино-Балкария. Власти Кабардино-Балкарии в преддверии нового учебного года обновили больше десятка общеобразовательных учреждений в разных муниципалитетах республики. 1 сентября планируется ввод в эксплуатацию 14 школ после капитального ремонта. Комплекс мероприятий, включая модернизацию образовательных учреждений, Кабардино-Балкария проводит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». По проектам «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники» и «Профессионалитет». Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии в 2026 году модернизируют агротехнологические классы в школе имени Халилова города Тиберды и в школе Кубина имени Дагужиева. Помещения оснастят новой мебелью, интерактивным и лабораторным оборудованием, электронными образовательными ресурсами и наборами для проектной деятельности. На эти цели предусмотрено финансирование из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников. На сегодняшний день в республике открыто 24 агротехнологических класса. В 2026-2027 учебном году запланировано создание еще 12. Северная Осетия. Фестиваль «Цейский вальс», посвященный памяти Юрия Визбора, пройдет в Северной Осетии с 5 по 13 сентября и соберет бардов со всей страны. На поляне альплагеря «Цей» выступят авторы и исполнители со всей страны. Гостей фестиваля ждут вечерние концерты, мастер-классы по гитарному мастерству и вокалу, занятия поэзией, а также лекции по истории поэзии и бардовской песни. Участники будут соревноваться в номинациях «Авторская песня», «Песня о Цее» и «Поэзия», а также в исполнительских номинациях «Исполнение песен Визбора» и «Бардовская классика». Ставропольский край. На Ставрополье поступила первая партия новых мусоровозов. 8 современных машин уже в ближайшие дни выйдут на маршруты. Всего в этом году региональный оператор, который работает в городах Кавказских минеральных вод, планирует приобрести 38 единиц спецтехники. Большая часть нового транспорта будет направлена в Кисловодск, где заменят выработавшие свой ресурс мусоровозы. Это поможет соблюдать графики вывоза отходов даже в период высокого туристического сезона и повысит качество коммунальных услуг для жителей и гостей региона. Чечня. В эти выходные 29 и 30 августа на горном курорте Ведучи в Чечне организуют походы по маршруту «Волчья тропа». Для участников трекинга доступ на канатную дорогу будет свободный. Опытные гиды сделают прогулку безопасной, познавательной и интересной для гостя любого возраста. Прохождение по маршруту протяженностью 5 километров займет около 3,5 часов. Добраться до Ведучи можно из Грозного на бесплатном трансфере. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Готовься к школьному сезону в дисконцентре «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Поспеши! Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион», Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Архизе 17:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГ имени Героя России Каномата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны родного брата Героя России первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГ Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Ставки 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа –
4: все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В республиканской конно-спортивной школе прошли соревнования по конкуру. В них приняли участие спортсмены из Карачаева-Черкесии, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, а также городов Ставропольского края, Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. Достойно представила республику принимающая сторона. Воспитанники нашей конно-спортивной школы показали отличные результаты. На маршруте номер один с высотой препятствий 70 сантиметров в зачете «Дети» золото завоевала Эмма Горжанокова на лошади «Адольф». Серебро у Дианы Ташевой на лошади «Идальго». На маршруте номер 4 с высотой препятствий 80 сантиметров зачет «Дети» золото у Набиу Русова на лошади «Горизонт». Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед. Подошли к концу три этапа грандиозных межрегиональных летних сборов по дзюдо и самбо в высокогорной Тиберде. Более 2000 атлетов со всей России – от Ставрополья до Владивостока подтвердили статус региона как центра притяжения единоборств страны. Тренировки проходили в условиях Среднегорья, что стало уникальной особенностью проекта. Под руководством легенд мирового спорта участники оттачивали технику на татами, повышали физический потенциал и посещали мастер-классы. Наставниками стали Беслан Мудранов, олимпийский чемпион, Аслан Мудранов, Никита Клицков, Игорь Беглеров, Схадби Альхаов, заслуженные мастера спорта и многократные чемпионы мира. В перерывах между тренировками спортсмены совершали пешие выходы к достопримечательностям Тиберды. Вот так на фоне заснеженных вершин Большого Кавказа рождается новая сила российского дзюдо и самбо. Кузница чемпионов обретает новую жизнь. Здание комплексной спортивной школы Усть-Джигутинского района, расположенное в самом сердце райцентра, готовится отметить масштабное новоселье. Там полным ходом идет капитальный ремонт, который должен превратить исторический объект в современную тренировочную базу. Строители уже завершили демонтажные работы, бережно удалив со стен слой штукатурки. Чтобы новое покрытие легло идеально ровно и держалось десятилетиями, рабочие укрепили каменную кладку специальной армирующей сеткой. И совсем скоро приступят к чистовой внутренней отделке. В здании спортшколы появится современная вентиляция, заменит внутренние коммуникации и кровлю. Ремонт проводится в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», который входит в народную программу партии «Единая Россия». Молодежная футбольная лига Карачаева-Черкесия открывает предварительный прием заявок на участие в новом сезоне чемпионата. Если у вас уже есть команда или вы только планируете собрать состав, сейчас самое время заявить о себе и стать частью футбольного движения региона. Заявки принимаются с 20 августа по 1 сентября. Старт молодежного футбольного чемпионата республики 10 сентября. Подробности на ресурсах Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно?
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 105.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Встречай новый учебный год в экипировке от дисконцентра «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион». Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 29 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17 градусов, днем плюс 22-24 облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 20, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 20, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. В канун праздничных дат в Карачаево-Черкесии простились с экс-главой республики Борисом Эбзеевым. Он ушел из жизни 23 августа в Москве на 77-м году жизни. Сегодня мы хотим вспомнить о жизненном пути этого выдающегося земляка, юриста и государственного деятеля. Борис Сафарович Эбзеев родился 25 февраля 1950 года в селении Джаныйджер Кызыласкерского района Фрунзенской области Киргизской ССР, куда его семья, как и другие карачаевцы, была депортирована в 1943-м. Вернулся на родину вместе с семьей в 1957-м, окончил среднюю школу номер 3 в Карачаевске. Затем работал там же плотником, бетонщиком в строительной организации, чтобы заработать стаж для поступления в юридический институт. Окончил Саратовский юридический институт в 1972 году с отличием. Во время учебы был ленинским стипендиатом. Аспирантуру этого института окончил досрочно. После окончания аспирантуры в 75-76 годах проходил срочную службу в специальных моторизованных частях милиции. Его имя занесено в книгу почета внутренних войск МВД СССР. В 1977 году работал секретарем комитета ВЛКСМ, далее преподавателем, доцентом, профессором кафедры государственного конституционного права в Саратовском юридическом институте. Стал автором более 200 научных работ, в том числе 25 книг, монографий, учебников, научно-практических комментариев. В 1989 стал доктором юридических наук, а в 1990 профессором. В 2000-м ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а в 2004-м – «Заслуженный юрист России». Эбзеев – соавтор проекта Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Также один из авторов Конституции Карачаево-Черкесской Республики, принятой в 1991-м. Также участвовал в разработке Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации и других нормативно-правовых актов. В октябре 1991-го был избран судьей Конституционного суда Российской Федерации. В июле 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес кандидатуру Бориса Эбзеева на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии для наделения его полномочиями президента республики. Уже 5 августа Народное собрание наделило Эбзеева этими полномочиями. В феврале 2011 года Эбзеев ушел в отставку по собственному желанию, а позже был избран членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Только в марте текущего года покинул должность члена ЦИК России. Ушел из жизни 23 августа 2026 года в возрасте 76 лет. Похоронен на родине, в ауле Кумыш Карачаевского района, Карачаево-Черкесии. Борис Сафарович Эбзеев внес неоценимый вклад в развитие отечественной юридической науки, укрепление конституционного строя и российской государственности. На протяжении всей жизни он занимался защитой конституционных прав человека и гражданина, укрепление российской государственности. Для жителей Карачаево-Черкесии он навсегда останется в памяти – как человек, который любил свою малую родину. Много сделал для ее развития в должности президента республики, отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. От себя и жителей республики он выразил самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Сафаровича Эбзеева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

0: как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Спешите, в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
2: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Усть-Джигуте 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГА имени Героя России Каномата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны, родного брата Героя России первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГА Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Лето создано для скорости. А в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 29 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17 градусов, днем плюс 22-24 облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 20, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 20, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Зеленчукской 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Раша Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГА имени Героя России Каномата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны, родного брата Героя России первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГА Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника, участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpриниматель.рф. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Начни учебный год с новым телефоном от магазина «Чемпион». До 31 августа покупай товары на сумму от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max? Он твой! Экстремальный дрифт-кар? Ждет тебя! Мощный велосипед? Крути педали к победе! Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 29 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17 градусов, днем плюс 22-24 облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 20, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 20, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
3: 25-55-10.
4: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Синтинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский, нагайский и абазинский. Многие жители владеют сразу несколькими языками. Любопытна история с названием столицы и переименованиями. Единственный случай в истории, когда населенный пункт был назван не в честь победителя сражения, а в честь проигравшего, зафиксирован как раз в этих местах. Место, где сегодня стоит Черкесск, столица региона, ранее именовался станицей Баталпашинской. Образовалась она на месте сражения русских войск и турецких и была названа в назидание проигравшей стороне. Командовал в ту пору турецкими войсками Сираскир Баталпаша. После станица Баталпашинская росла и уже в 20 веке за несколько лет сменила несколько названий. В 1934 году Баталпашинск переименовали в Сулимов в честь председателя Совнаркома, в 37-м после ареста Сулимова в Ежово-Черкесск, а спустя 2 года, когда убрали и Ежова, город снова стал Черкесском. А еще Карачаево-Черкесию называют столицей астрофизики России. Недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, – вязание. Им занимаются целыми семьями, даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.

0: Карачаевске 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Асият Дибирова из Гунибского района Дагестана удостоена звания «Мать-героиня». Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Получение статуса дает дополнительную социальную поддержку. В том числе предусмотрены единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей, ежемесячная денежная выплата в размере 72 тысяч рублей, либо набор льгот, прибавка к пенсии более 35 тысяч рублей. Женщина проживает в селе Гуниб. Вместе с мужем она воспитала 10 детей. Сейчас у Асият несколько десятков внуков и правнуков. Звание «Мать-героиня» – это высшая степень отличия для женщин в России, родивших и воспитавших 10 и более детей. Ингушетия. В Ингушетии завершен капитальный ремонт дороги Сунджа-Горогорск-Малгобек. Транспортная артерия соединяет два города, где живут более 100 тысяч человек, связывает их с сельскими территориями. В нормативное состояние приведено более 22 километров. В рамках благоустройства здесь также будет высажено 10 тысяч новых саженцев деревьев. Кабардино-Балкария. Власти Кабардино-Балкарии в преддверии нового учебного года обновили больше десятка общеобразовательных учреждений в разных муниципалитетах республики. 1 сентября планируется ввод в эксплуатацию 14 школ после капитального ремонта. Комплекс мероприятий, включая модернизацию образовательных учреждений, Кабардино-Балкария проводит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». По проектам «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники» и «Профессионалитет». Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии в 2026 году модернизируют агротехнологические классы в школе имени Халилова города Тиберды и в школе Кубина имени Дагужиева. Помещения оснастят новой мебелью, интерактивным и лабораторным оборудованием, электронными образовательными ресурсами и наборами для проектной деятельности. На эти цели предусмотрено финансирование из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников. На сегодняшний день в республике открыто 24 агротехнологических класса. В 2026-2027 учебном году запланировано создание еще 12. Северная Осетия. Фестиваль «Цейский вальс», посвященный памяти Юрия Визбора, пройдет в Северной Осетии с 5 по 13 сентября и соберет бардов со всей страны. На поляне альплагеря «Цей» выступят авторы и исполнители со всей страны. Гостей фестиваля ждут вечерние концерты, мастер-классы по гитарному мастерству и вокалу, занятия поэзией, а также лекции по истории поэзии и бардовской песни. Участники будут соревноваться в номинациях «Авторская песня», «Песня о Цее» и «Поэзия», а также в исполнительских номинациях «Исполнение песен Визбора» и «Бардовская классика». Ставропольский край. На Ставрополье поступила первая партия новых мусоровозов. 8 современных машин уже в ближайшие дни выйдут на маршруты. Всего в этом году региональный оператор, который работает в городах Кавказских минеральных вод, планирует приобрести 38 единиц спецтехники. Большая часть нового транспорта будет направлена в Кисловодск, где заменят выработавшие свой ресурс мусоровозы. Это поможет соблюдать графики вывоза отходов даже в период высокого туристического сезона и повысит качество коммунальных услуг для жителей и гостей региона. Чечня. В эти выходные 29 и 30 августа на горном курорте Ведучи в Чечне организуют походы по маршруту «Волчья тропа». Для участников трекинга доступ на канатную дорогу будет свободный. Опытные гиды сделают прогулку безопасной, познавательной и интересной для гостя любого возраста. Прохождение по маршруту протяженностью 5 километров займет около 3,5 часов. Добраться до Ведучи можно из Грозного на бесплатном трансфере. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 29 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17 градусов, днем плюс 22-24 облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 20, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 20, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: «Маяки 5».
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
3: Возрастная категория 14+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

KCHR FM 104.5 Карачаевск.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. В канун праздничных дат в Карачаево-Черкесии простились с экс-главой республики Борисом Эбзеевым. Он ушел из жизни 23 августа в Москве на 77-м году жизни. Сегодня мы хотим вспомнить о жизненном пути этого выдающегося земляка, юриста и государственного деятеля. Борис Сафарович Эбзеев родился 25 февраля 1950 года в селении Джаныйджер Кызыл-Аскерского района Фрунзенской области Киргизской ССР, куда его семья, как и другие карачаевцы, была депортирована в 1943-м. Вернулся на родину вместе с семьей в 1957-м, окончил среднюю школу номер 3 в Карачаевске. Затем работал там же плотником, бетонщиком в строительной организации, чтобы заработать стаж для поступления в юридический институт. Окончил Саратовский юридический институт в 1972 году с отличием. Во время учебы был ленинским стипендиатом. Аспирантуру этого института окончил досрочно. После окончания аспирантуры в 75-76 годах проходил срочную службу в специальных моторизованных частях милиции. Его имя занесено в книгу почета внутренних войск МВД СССР. В 1977 году работал секретарем комитета ВЛКСМ, далее преподавателем, доцентом, профессором кафедры государственного конституционного права в Саратовском юридическом институте. Стал автором более 200 научных работ, в том числе 25 книг, монографий, учебников, научно-практических комментариев. В 1989 стал доктором юридических наук, а в 1990 профессором. В 2000-м ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а в 2004-м – «Заслуженный юрист России». Эбзеев – соавтор проекта Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Также один из авторов Конституции Карачаево-Черкесской Республики, принятой в 1991-м. Также участвовал в разработке Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации и других нормативно-правовых актов. В октябре 1991-го был избран судьей Конституционного суда Российской Федерации. В июле 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес кандидатуру Бориса Эбзеева на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии для наделения его полномочиями президента республики. Уже 5 августа Народное собрание наделило Эбзеева этими полномочиями. В феврале 2011 года Эбзеев ушел в отставку по собственному желанию, а позже был избран членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Только в марте текущего года покинул должность члена ЦИК России. Ушел из жизни 23 августа 2026 года в возрасте 76 лет. Похоронен на родине, в ауле Кумыш Карачаевского района, Карачаево-Черкесии. Борис Сафарович Эбзеев внес неоценимый вклад в развитие отечественной юридической науки, укрепление конституционного строя и российской государственности. На протяжении всей жизни он занимался защитой конституционных прав человека и гражданина, укреплением российской государственности. Для жителей Карачаево-Черкесии он навсегда останется в памяти как человек, который любил свою малую родину. Много сделал для ее развития в должности президента республики, отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. От себя и жителей республики он выразил самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Сафаровича Эбзеева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

0: в Зеленчукской, 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГА имени Героя России Каномата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны, родного брата Героя России первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГА Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет пятидневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да? 18.

Значит так. Женитьба согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: сне.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Теберде 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГА имени Героя России Каномата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны, родного брата Героя России первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГА Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника, участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.